0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Слушай больше, чувствуй глубже, смотри дальше, смотри ради.

0: На Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Если вы тоже начинаете этот день с фразы, не знаю, там, словосочетаний а-ля ла-ла-ла-ла, то это значит уже с той ноги встали. А если бр-бр-бр что-то там пробурчали, ну, давайте днем все вместе, ну, по крайней мере, чтобы вам настроение подняли, нужно тоже что-то сделать. Поэтому, ну, например, портал смотри.радио, напиши про своего самого близкого или того человека, которого давно не видел. Передай ему что-нибудь, он улыбнется тебе в ответ, сделает хорошо. Ну вот так и работаем. У микрофона Дим Хованцев этим утром, да и в целом, как обычно, Generation Love также вместе с нами. Рефлекс послушаем, группу Серебро и Пепл Диск Машин. Доброе утро. Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-9615.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы Доника 3 for Men или 4 бритвы Доника 3 for Woman всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
3: Привезти букет самому издалека? На белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт Букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-3537-210-260. Без возрастных ограничений.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Вновь поговорим о погоде, поговорим о том, что сейчас в Орске. Плюс 15 градусов днем до плюс 32, в Ясном в данную минуту. Плюс 15 днем до 31, в Кувандаке, Медногорске плюс 12 днем до 30, в Оренбурге плюс 15 днем до 31. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
8: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

себя умным среди друзей, знаете ответ на все вопросы, которые ставят в тупик, тогда слушайте внимательно. 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем слабое звено. Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+, на правах рекламы же, партнеры мероприятия, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен», также магазин яблочной техники «Яблочный Спас» и салон цифровой печати «Пиксель».

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином, причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07, категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса. Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни. Выгодно покупай в Мегарай.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39,
4: 22-49-39. 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 2.

0: на все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас Елена Терлеева с песней «Люби меня, люби», автор слов и музыки Макс Фадеев. В 2009 году Терлеева получил за эту песню премию «Бог эфира» за лучший радиохит.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия, точнее, для официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
3: А куда мы приехали?
2: А вот это и нужно понять и забрать приз.
4: В честь праздника «Яблочный спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный спас» еще никто не отмечал.
2: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
5: Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Метеохит.
7: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: На очередной раз поговорим про погоду. В Орске плюс 20, днем до 32. В Кувандыке-Медногорске плюс 17, днем до 30. В Ясном плюс 19, днем до 31. В Оренбурге плюс 18, днем до 30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
8: Метеохит.
11: Все Оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Утром 19 августа в Оренбурге введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Также введен план «Ковер» на режим воздушных ограничений. В целях безопасности аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет рейсы. В регионе возможны перебои в работе связи. Жители просят сохранять спокойствие, внимательно отслеживать информацию от официальных источников и строго соблюдать рекомендации экстренных служб. В Оренбургском районе суд вынес приговор 42-летнему водителю, который сел за руль ВАЗ-2110 в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники ГАИ в селе Подгородняя Покровка. В прошлом году мужчина уже привлекался за аналогичное нарушение. Суд назначил ему штраф 200 тысяч рублей, лишил водительских прав на 2 года, а машину конфисковал в пользу государства. Средняя зарплата барберов в России превысила 140 тысяч рублей. При этом спрос на таких специалистов во втором квартале вырос примерно на четверть. Аналитики связывают это с активным развитием мужского сегмента бьюти-индустрии. Клиенты все чаще ищут мастеров, которые владеют современными техниками стрижки и следят за новыми подходами к мужскому уходу. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 17 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxhorse.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Морган в эфире. Радио Хит, смотри радио. Смотри еще и в календарь. Сегодня 19 августа. Напоминаю, среда, уже середина недели. Тут чуть-чуть бжих и сентябрь. Давайте последние несколько тут, ну, давайте так, неделю еще чуть-чуть проведем на максимум, чтобы было не стыдно.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Ну и о погоде в календаре на этот раз поговорим, что там принесет нам 19 августа. Преображение у нас Господне или тот самый яблочный спас. Именно сегодня. День рождения русской тельняшки. 152 года ей исполняется. Всемирный день фотографии. Здесь можно и фотографа поздравить. День почтовой марки. Пожалуйста. Сейчас иногда становится периодически вновь модно направлять какие-то письма. День у нас мотострелковых войск Российской Федерации, с праздником вас. День фронтовой собаки. День космических собак сегодня. И день превращения в бабочку. Еще международный день орангутана. Можно там близкого друга поздравить, да? Всемирный день гуманитарной помощи. День городошного спорта. Международный день банта. И, пожалуй, День врача китайской медицины можно отметить. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru.

0: Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Реклама. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
1: Папе на работу. Мои в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Если взять альбомы «Краски», сотворить так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы. Мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом» альбомы для рисования от 16 рублей. Акварельные краски от 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде. Сейчас в Орске плюс 20 градусов, днем до 32. В Ясном в данную минуту плюс 19. А также днем до плюс до 31. В Ковандаке, Медногорске плюс 17. Днем до плюс 30. В Оренбурге плюс 18. Днем до 31 градуса. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, Оптовая база.
2: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Советский район Сутурска поступило заявление об отмене решения, которым женщину еще в 2006 году признали безвестно отсутствующей. Спустя два десятилетия выяснилось, что она жива и находится в Татарстане. То, что женщина жива, подтверждается сразу несколькими документами. В частности, ей выдавали паспорт. Кроме того, за прошедшие годы ее привлекали к административной ответственности за нарушения, связанные с регистрацией, утратой документа, удостоверяющего личность. По закону, если человек, ранее признанный безвестным, известно отсутствующим, обнаруживается, суд может отменить принятое ранее решение. В Орске общественные наблюдатели начали подготовку к предстоящим выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Оренбургской области. Голосование пройдет в сентябре. Как сообщили в администрации Орска, наблюдатели будут работать на избирательных участках и следить за соблюдением законодательства во время голосования, подсчета голосов и определения результатов выборов. Сейчас активные жители города проходят обучение по федеральной программе. Накануне для них провели очередные семинары. В детских садах появится аналог разговоров о важном. Проект получил название «Добрые игры» и стартует уже с 1 сентября этого года. Как рассказал сенатор Игорь Мурок, такой формат требует адаптации, так как в возрасте от 3 до 7 лет дети познают мир через игру, а не тематические беседы. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 17 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы У нас получилось, и ты сможешь.
7: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: Достойный, немедленно отбрасывайте эту мысль.
1: Телец.
0: Откройте дверь для романтических настроений.
1: Близнецы.
0: Ваши усилия не останутся незамеченными, но большого успеха не принесут.
1: Рак.
0: Сегодня вам следует продемонстрировать свой неповторимый стиль. Ходите в одежде, если можете, в делах.
1: Лев.
0: Сегодня вам позволительно быть авангардным, всячески демонстрировать свое пренебрежение общественными устоями и нормами морали.
1: Дева.
0: Вдруг вас сегодня могут собраться слишком многие люди, советующие вам, как жить дальше, чтобы их можно было выносить. В общем, придется поискать какое-нибудь убежище.
1: Весы.
0: Сегодня вам очень пригодится хороший друг. Если это возможно, то стоит предупредить его заранее, ибо времени у вас, все-таки будет немного.
1: Скорпион.
0: События разворачиваются настолько быстро, что делает это быстрее, чем вам хотелось бы. Сегодня у вас может появиться желание заупрямиться и не поддаваться ему. Это только подольет масло.
1: Стрелец.
0: У вас откажет та функция, которая отвечает за умеренность. Вы с большой вероятностью либо слишком скушаете много, либо выпьете.
1: Козерог.
0: Сегодня вы снова затронете в болоте, затронете вот ту часть, которая называется болотом, и завязнете вот в этой грязной работе. Луна заставит вас выглядеть способным на активные действия, несмотря на явный недостаток рвения.
1: Водолей.
0: Если вы срочно не начнете самым активным образом заниматься изо всех сил каким-то вопросом, вы рискуете накликать на себя довольно мрачный период.
1: Рыбы.
0: Лучше всего заниматься самообразованием. Прекрасная информация от огня.ком. Кеш, слушаем Мизмо, Нюшу и также Шуз вместе с Капспорт.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Где одеться студенту? В «Мегарай». Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. «Мегарай». Выгодную одежду для студентов покупай.
1: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
4: А куда мы приехали?
1: А вот это и нужно понять и забрать приз.
5: В честь праздника «Яблочный спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный спас» еще никто не отмечал.
1: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
6: Партнер, магазин яблочной техники «Яблочный спас».
7: Телефон рекламной службы 25.

0: шарики сквозь вселенные.
1: Да-да, очередной розыгрыш двух билетов на закрытый показ. Ну и, соответственно, премьеру, презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Есть у нас уже первый звоночек. А, вот и сорвался звоночек. Попробуем вторую. Ну-ка еще раз, друзья, 21-137. Давайте, набирайте. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как вас зовут?
2: Марина.
1: Ну что, закрытый кинопоказ ждет вас, такой презентации игры. В общем, победить, напоминаю, можем один раз только. Соответственно, два билетика уже готовы в вашу пользу. Остается только ответить на один вопрос. Готовы?
2: Готова.
1: Хорошо.
2: Я правила только не знаю.
1: А правила просто вопросы из смешариков. Надо попытаться угадать. Так вот, какая фраза считается коронной у Бараша? Я гений, он говорит. Также он может говорить: ай да Бараш, ай да овечий сын. И все пропало.
2: Все пропало?
1: Ай, нет, к сожалению, не все пропало. Он по-другому немножко говорит. Ну вот, можете привет передать.
2: Ну, привет всем, кто меня узнал.
1: Спасибо. Дозванивайтесь завтра. Я думаю, завтра обязательно повезет. И еще два билетика. Спасибо вам тоже. Удачи. Так, ну-ка еще раз дозванивайтесь, друзья. Так, пробуем. Ну что у нас, Лини, давайте звоним, не стесняемся. 21-137. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как вас зовут?
3: Константин.
1: Константин, ну какая фраза считается коронную Бараша? Я гений или айда Бараш, айда овечий сын?
3: Я давно не смотрел, у меня уже дети большие, но мне кажется, айда Бараш, айда овечий сын.
1: Конечно! Браво! Верно, все верно. Вот именно так, и никак иначе. Главное там не перепутать слова. Но в целом, да, два билета достаются вам на закрытый показ и презентацию VR-игры.
3: Спасибо большое.
1: Мишарики, да, от VR-арены «Другие миры». Можете передать все, что вы хотите.
3: А супруге передам привет. Сейчас обрадую ее, что два билета выиграл. Пойдем смотреть.
1: Ой,
3: Бараша.
1: Классно. Ну и будьте там, и подарки получайте, и с игрушкой классно разбираться. В общем, все для вас. Трубочку сейчас не кладите. За эфиром мы пообщаемся. Пока на правах рекламы. Хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда тебе нужно попробовать, ну, знаете, и вот это вот побывать на этом закрытом кинопоказе, презентации игры «Смешарики» сквозь вселенные от VR-арены «Другие миры» с 1 по 28 августа. Слушай радио, хит, смотри радио, дозванивайся, выигрывай билет, не упускай возможности отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807, категория 6+.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Фен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз, при море, и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Большой улов ждет тебя. В магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт для Ледобур, летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя. В магазинах «Милый дом».
4: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну и еще раз о погоде. В Орске прямо сейчас плюс 24 градуса, днем до плюс 32. В Ясном плюс 21, днем до 30. В Кувандыке-Медногорске плюс 22, днем до 31. В Оренбурге плюс 21, днем до 30. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама.
2: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохи.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Глава города Орска Артем Воробьев вручил ключи от нового дома многодетной семье Тарасовых. Жилье для Арчанки и ее 5 детей находится в поселке Звездный. Как отметил Артем Воробьев, семья почти 12 лет стояла в очереди на улучшение жилищных условий. Все это время они ютились в одной комнате. Теперь у них появится совершенно новый дом на 95 квадратных метров, который приобретен на средства областного бюджета. Рядом расположен участок земли, где можно разбить цветник, сделать грядку и просто посадить дерево. В Оренбургской области подвели промежуточные итоги программы капремонта. С 2015 по 2025 год в регионе заменили свыше 2000 лифтов. Работы прошли в 674 многоквартирных домах. В августе новые подъемники уже приняли в 4 оренбургских многоэтажках на улице Индивидуальной, Конституции СССР, Салмышской и Липовой. Сейчас при замене меняют не только кабину, но и все детали, механизмы в шахте, оборудование в машинном отделении. Там же устанавливают противопожарные двери и люки, делают чистовую отделку. Все новые лифты соответствуют современным стандартам. Большинство российских компаний не собираются повышать зарплаты сотрудникам в третьем квартале этого года. Об этом говорится в мониторинге предприятий Центробанка. Сохранять выплаты на прежнем уровне планируют 85% организаций. Остальные рассчитывают увеличить зарплаты в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом. Исключением стали предприятия сельского хозяйства. Там ожидают рост примерно на 2% из-за повышенной потребности в работниках во время уборки урожая. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 17 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.

0: Доброе утро, добрый день, добрая среда. Ну, надеюсь, по крайней мере, надо как-то себя на это настраивать. И при этом, вот говорят же, мысли мы сериальны. Так что давайте о позитивном. Я бокс слушаем, заряжаемся зарядом. Заряжаемся зарядом, классно. Заряжаемся чем? Ну, позитивом получается. Я бокс, услышим о студио, тем белорусских The Colors и Italy Disc тоже добавим.
1: Смотри вперед.
2: Смотри

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
6: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и

0: Суперновинка. Риет. От фабрики «Орские колбасы». Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
2: А куда мы приехали?
1: А вот это и нужно понять и забрать приз.
0: В честь праздника «Яблочный спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный спас» еще никто не отмечал.
1: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
3: Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В Орске сейчас плюс 24 градуса днем до плюс 31 в Ясном, плюс 21 днем до 30. В Кондаке Медногорске плюс 22 днем до 31, в Оренбурге плюс 21 днем до 30. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленый». Молоко 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
0: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На улице Макаренко в Орске продолжается ремонт. Сейчас подрядчик готовит дорогу к укладке финишного слоя асфальта. Старое покрытие на участке уже демонтировали, заменили бордюры и уложили выравнивающий слой. Параллельно рабочие приводят в порядок тротуары по обеим сторонам улицы, обустраивают заездные карманы. Отдельное внимание уделили уклону дорожного полотна. Он должен быть выполнен так, чтобы после дождей вода не скапливалась возле жилых домов, пешеходных переходов, школ и детских садов. Подрядчик заверил, что замечания учтут при дальнейших работах. Вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо, при необходимости оперативно ликвидировать дисбаланс, а также держать на контроле стоимость топлива для аграриев и розничные цены на заправках. На совещании правительства Федеральная антимонопольная служба доложила о результатах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. По результатам проверки возбуждены дела, а к участникам рынка применены меры воздействия. До конца 2027 года порядка 500-700 торговых центров в России могут существенно изменить профиль, а 150-250 из них полностью прекратить работу, считают опрошенные известиями эксперты. В ближайшие 2-3 года закрыться или просто пройти через реконцепцию может каждый 10-й торговый центр. Основная причина — изменения потребительского поведения. Значительная часть покупок ушла в онлайн, и старые форматы торговых комплексов перестали отвечать запросам. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 17 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
4: А куда мы приехали?
3: А вот это и нужно понять и забрать приз.
4: В честь праздника «Яблочный спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный спас» еще никто не отмечал.
3: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
5: Партнер, магазин яблочной техники «Яблочный навигатор».

0: Красный Спас.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Заправка.
1: Раздаем бензин направо и налево вместе с новым потоком. Остается только 21-137. В момент сейчас набирать 5 вопросов. За каждый верный ответ 4 литра бензина. Ну и перебираем участников потенциальных. Давайте еще раз этим займемся. И вот пускай будет вы. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Как вас зовут?
2: Галина.
1: Ну что, Галин, играли когда-то в блиц-заправку?
2: Нет.
1: Нет, вот впервые. Давайте надеемся, что сегодня вам фартанет максимально на всю катушку. Если готовы, мы таймер запускаем.
2: Да.
1: Хорошо, желаем удачи. 3, 2, 1. Итак, автомобиль контрабандистов из фильма «Бриллиантовая рука». «Москвич» или «Победа»?
2: Победа.
1: Логотип этой компании — это слияние двух гербов. Три ромба, один над одним, да, и дубовые листья. Это Mitsubishi или BMW?
2: Mitsubishi.
1: Хорошо. Автомобиль агента 007 Джеймса Бонда. Феррари или Астон Мартин?
2: Да.
1: Который? Феррари или Астон Мартин?
2: Вторая,
1: хорошо. Идея логотипа пришла создателям, когда они обратили внимание на вращающийся пропеллер самолета. Это BMW или Mercedes?
2: Mercedes.
1: И машина Бонни и Клайда, в которой выпустили 167 пуль. Это Dodge или Ford?
2: Первое.
1: Ну и 8 литров бензина тоже, извините, на дороге не валяются. Три ошибочки вы сделали. Это вот в последнем вопросе. На самом деле в Форде катались там Бонни и Клайд. Также у нас, по-моему, вы про Джеймса Бонда сказали, что это... Нет, про Джеймса Бонда вы угадали, Астон Мартин там. Логотип с вертолетом — это BMW. Ну и дубовые листья вы угадали, это Mitsubishi, а вот автомобиль из «Бриллиантовой руки» — это «Москвич». Ну, в общем, 8 литров, поздравляем, и можете передать все, что вы хотите.
2: Передаю всем привет Орску, хорошего дня и хорошего настроения.
1: Спасибочки, трубочку не кладите, сейчас за эфиром расскажу, как забрать ваши литры. Мы идем к

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: В милый дом идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в милый дом скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
4: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
5: Макс!
4: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Лови прогноз погоды. Прямо сейчас в Орске +28 градусов днем до +31 в Ясном, +26 днем до 30, в Кувандыке Медногорске +25 днем также до 31 градуса, в Оренбурге +24 днем до 30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
8: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.

0: Австралия. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Отбой опасности атаки беспилотников на территории Оренбургской области. Режим воздушных ограничений план «Ковер» снят. Аэропорт Оренбурга работает в прежнем режиме. В Оренбурге сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в краже 6 тысяч рублей с утерянной банковской карты. Заявление о хищении поступило от 42-летней жительницы. Потерпевшая обронила банковскую карту. Ее нашел 57-летний гражданин иностранного государства. Мужчина использовал карту для оплаты покупок в табачном и продуктовом магазинах, а также заправил автомобиль на станции самообслуживания. Затем он передал карту своему 70-летнему знакомому, который также совершил ряд аналогичных покупок. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Предельный вес пустого ранца для учеников начальных классов составляет 700 граммов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что пустой рюкзак для учеников средних и старших классов должен весить не более 1 килограмма. По словам пресс-службы, для младших школьников обязательно формоустойчивая спинка с наличием жесткой вставки, которая обеспечивает плотное прилегание к спине и равномерное распределение веса. Это позволяет предотвратить искривление позвоночника. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 17 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: очередной час стартует, чтобы мы сделали что-то полезное. Наверняка, а если настроения и желаний нет, так как выходные, мы вам только удачи в этом пожелаем, потому что отдых — штука, ну, на которую стоит тоже обращать повышенное внимание. Удачи, One T, слушаем. Также Пеликан заглянет к нам, не птица, исполнитель, и расскажу о календаре и праздниках.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну и давайте поговорим о событиях в календаре. Сегодня яблочный спас у нас, так что, друзья, не забудьте отметить, да и вместе с нами в эфире тоже. День рождения русской тельняшки, 152 года ей исполняется. Кроме того, день мотострелковых войск Российской Федерации с праздником, день фронтовой собаки, плюс день космических собак, в общем, четвероногих, отмечайте. День почтовой марки, ну, тут стоит отметить, что частенько возобновляется сейчас вот такие, знаете, приятные бонусы из других городов. Часто отправляют письма с разными марками. Ну, в общем, традиции кое-кто чтет. Международный день орангутана. Поздравьте там друга лучшего. Всемирный день гуманитарной помощи. День у нас городошного спорта. Ну и отметим еще Международный день банд. Пожалуй, и день врача китайской медицины. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru. Слушаем Зиверт.
0: Реклама.

0: тематические букеты к 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
5: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
6: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
7: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Точный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Желе-нам-жо! Рим-желе-нам-жо! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и что интересного подарит нам астрология? Давайте узнаем вместе с igneo.com. Слушаем с Овном.
2: Овен.
1: Так, Овен, сегодня, значит, если вы почувствуете робость или того хуже, решите, что чего-то недостойны, отбрасывайте это мысли.
2: Телец.
1: Откройте дверь для романтических настроений, они не заставят себя долго ждать.
2: Близнецы.
1: Ваши усилия не останутся незамеченными, но большого успеха не принесут.
2: Рак.
1: Сегодня вам следует продемонстрировать свой неповторимый стиль.
2: Лев.
1: И сегодня вам позволительно быть авангардным, всячески демонстрировать свое пренебрежение общественными устоями и нормами.
2: Дева.
1: Вокруг вас сегодня может собраться слишком много людей, советующих, как вам жить дальше. Ну, все-таки лучше откреститься от их каких-то пожеланий.
2: Весы.
1: Сегодня вам очень пригодится хороший друг. Если это возможно, стоит предупредить его заранее.
2: Скорпион.
1: Разворачиваются несколько быстрее события, чем вам хотелось бы. Сегодня у вас может появиться желание заупрямиться. Не поддавайтесь.
2: Стрелец.
1: У вас окажется, вернее, давайте так, у вас откажет та функция, которая отвечает за умеренность. Вы с большой вероятностью либо слишком много скушаете, либо выпьете.
2: Козерог.
1: Вы снова застрянете в болоте грязной работы. Луна заставит вас выглядеть способным на активные действия.
2: Водолей.
1: Если вы срочно не начнете самым активным образом заниматься изо всех сил каким-то вопросом, рискуете накликать на себя мрачный период.
2: Рыбы.
1: Лучше всего заниматься самообразованием, тем более, что повод для этого найдется. Информация от igneo.com, Мари Крамбрери на горизонте. Всем удачи.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправка. Заправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзал Шоссе 13.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Телефон рекламной службы 250807.
0: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит на все времена.
1: Smells like teen spirit. Пахнет подростковым духом. Песня американской группы Nirvana из далекого 1991 года. Одна из лучших песен, мне кажется, в истории.

0: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
3: А куда мы приехали?
2: А вот это и нужно понять и забрать приз.
3: В честь праздника «Яблочный спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный спас» еще никто не отмечал.
2: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
4: Партнер, магазин яблочной техники «Яблочный спас».
5: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске рядом со стадионом «Локомотив» загорелся учебный автомобиль. Машина сгорела дотла за несколько минут. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются. В Башкирии отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на промышленные предприятия Уфы. По предварительной информации, пострадал один человек. Об этом 19 августа сообщил глава республики Ради Хабиров. Он отметил, что пострадавшего госпитализировали, ему оказывают помощь. Ажиотаж вокруг концертов Kanye West в Москве и Санкт-Петербурге стал приманкой для мошенников. Злоумышленники используют фишинг, социальную инженерию и поддельные билеты, чтобы обмануть поклонников артиста. Самый распространенный сценарий – предложение билетов с корпоративными скидками через телеграм-каналы, пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 17 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.

0: Мадонны и Сабрины Карпентер в эфире Радио Хит, смотри радио. Ну, девчонки, джазу, как говорят, дали. Остается нам не плоховать, и давайте вместе этот день сделаем интереснее. Ну, или продуктивнее, или отдохните там как следует. В любом случае, те, кто 2 через 2 там работает, тоже существует. В общем, музыкально сопроводим любое ваше действие. Тедди Свимс, диджей Смэш, птица и звонки в эфире.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы Доника 3 For Men или 4 бритвы Доника 3 For Woman всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: сейчас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.

0: вот и розыгрыш двух билетов в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. 21-137. Ждем твой звонок, чтобы задать тебе всего лишь какую-то тему. В течение 45 секунд на эту тему ты должен назвать 10 слов. Все максимально просто, чтобы забрать те самые билетики на аттракционы, покататься там вместе с детьми или самим. Ну, вот мы уже давно не дети, а катаемся сами, ничего страшного. Иногда полезно. Поэтому звони, будем только рады тебе. 21-137, пожалуйста. Пока ждем звонок, давайте на правах рекламы зачитаю. Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, ну, казалось бы, да, и уже заканчивается. Значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много-много интересного. Режим работ парка: понедельник с 16 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11 до 23.00. В общем, тут вот вспоминаешь парк сразу, и шашлык тут в голове. Ну, в общем, вкусно. Понедельник озвучили, воскресенье, по воскресенье озвучили, когда работает. В общем, вам остается только прийти за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория 0+, 21-137, да, набирайте. Все, я уже в парке ем шашлык. Поэтому ждем непременно. Ну, а тему сегодня давайте подумаю. Я думаю, киношка будет. Вот, поэтому про кино поговорим. 10 слов надо будет на заданную тематику назвать. Ждем именно твоего участия, твоего посыла в эфир. Код города 3537. Не забывай, пожалуйста, 21-137. Мы будем ждать. Ну и звоночек у нас первый, пожалуйста. Нет, опоздали. Еще раз, друзья, 21-137 набирайте, ну или будем уже, соответственно, переходить за эфир и ожидать звоночка именно там. Не знаю, кто отказывается от двух билетов в Центральный парк, потому что, ну, ходим туда постоянно, регулярно, все и каждый. Мне кажется, народ там огромное количество. Давайте тогда за эфир перенесем и сразу после вашего звонка выйдем и разыграем еще два билета в Центральный парк культуры отдыха имени Поленичка. А нет, опоздали. Есть звонок. Здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Татьяна,
0: ну сейчас вам придется назвать 10 слов за 45 секунд. Давайте название кино. Вот, кино. Если справитесь, два билета отдадим вам. Договорились?
1: Да, название кино нужно будет?
0: Да, да, просто фильмы. Да, да, все верно. Итак, 3, 2, желаем удачи, 1.
1: Кавказская пленница, Великолепный век, 7-я миля, Шерлок Холмс, Тыквенный сербет. Потом же еще там у нас... Боже мой!
0: Это 5 было, давайте, время есть.
1: И время есть, да?
0: Да.
1: Так, приключения Шурика, операция И, холод.
0: Так.
1: Почка.
0: Еще 2.
1: Интерны.
0: Так.
1: И... Боже мой.
0: На любое кино, но под Новый год смотрим.
1: Не помню.
0: Да ладно, вот 31-го каждый смотрим, какое кино.
1: Боже мой, что я не могу, забыл.
0: Ну вот говорят, о, какая ирония.
1: Ирония судьбы.
0: Конечно. Ладно, давайте отдадим вам за старание 2 билета. Это было весело, по крайней мере. Ой, поздравляем вас. Да, можете поделиться эмоциями. Да, только там это не упадите, смотрите, аккуратно. Дышите ровно. Так.
1: Ну, эмоции какие? Хорошие, положительные. Сегодня хорошая погода, правда, влажно немного.
0: Так, ну и кому передадите те самые послания, если есть кому?
1: Ну, всему городу Орску привет. Хорошего заключительного месяца лета.
0: Шикарно. Трубочку сейчас не кладите, за эфиром вам расскажу, как забрать ваши билетики, а мы идем дальше. Hollow, слушаем.
2: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточните у продавцов.
1: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт Букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Вознецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
2: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
6: Цены всюду мониторил и зашел в «Яблочный спас». Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
7: «Яблочный спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07. Ты же...

0: друзья, праздник Яблочный Спас не за горами уже сегодня. И этот праздник нельзя пройти стороной. Поэтому мы запускаем Яблочный Навигатор. Слушай эфир Радио Хит сегодня с 13:00. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения в прямом эфире. Подарок твой. Так Яблочный Спас еще никто не отмечал. Яблочный Навигатор, Насмотри Радио, маршрут построен. Категория 16+, и на правах рекламы партнер магазин Яблочный Спас, да, магазин яблочной техники. Слушай дальше Мию Бойку и Катя Куаваря.
1: Смотри Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
4: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
5: А куда мы приехали?
4: А вот это и нужно понять и забрать приз.
5: В честь праздника «Яблочный спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный спас» еще никто не отмечал.
4: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
6: Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».

0: Это было соло от Женьки Полякова или сало?
1: Сало не от меня. Это от Димки.
0: Все отдал.
1: Все раздал.
0: Последнее.
1: Последнее вот на работе.
0: Да, спасибо. Как твои дела?
1: Да хорошо.
0: Ну и все, давай.
1: Иди отсюда.

0: Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области суд рассмотрел апелляцию по делу о гибели двух человек в дорожной аварии. В феврале текущего года 36-летний лишенный водительских прав мужчина за рулем Порше выехал на встречную полосу на трассе Оренбург-Лек, граница с Республикой Казахстан. В результате произошло столкновение с автомобилем Hyundai. Пассажир Порше и водитель Hyundai скончались от полученных травм. Суд первой инстанции приговорил виновника аварии к 9,5 годам в колонии общего режима и лишению водительских прав на 3 года. Мужчина подал апелляцию, но суд в удовлетворении жалобы отказал. В Оренбургском районе суд вынес приговор 42-летнему водителю, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники ГАИ в селе Подгородняя Покровка. В прошлом году мужчина уже привлекался за аналогичное нарушение. Суд назначил ему штраф в 200 тысяч рублей, лишил водительских прав на 2 года, а машину конфисковал в пользу государства. Средняя зарплата барберов в России превысила 140 тысяч рублей. При этом спрос на таких специалистов во втором квартале вырос примерно на четверть. Аналитики связывают это с активным развитием мужского сегмента бьюти-индустрии. Клиенты все чаще ищут мастеров, которые владеют современными техниками стрижки и следят за новыми подходами к мужскому уходу. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 17 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А кто любит хорошую музыку, тот знает, где она обитает. Она обитает здесь, друзья, на Смотри Радио. И Женя Куликов здесь тоже. Поэтому давайте с 12 до 18.00 будем слушать и смотреть радио. Хо-хо-хо, погнали!
2: Смотри, смотри. Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.

0: Отпускай меня.
1: В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой концтовар. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» карандаши чернографитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем. Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Ну что, друзья, это Киногуд, это Виталий Морозов. Здравствуй, Виталь.
2: Привет, Женя, всем, друзья, тоже большой привет. Завтра у нас, я так понимаю, состоится все-таки премьера фильма «Человек-паук».
1: А, да?
2: Да, но совершенно новый день, как там подзаголовок звучит, я точно не помню.
1: Новый день, новый день, по-моему.
2: Так что хочется как-то, ну, во-первых, хочется отметить, что там уже достаточно повзрослевший Питер Паркер, он же актер Том Холланд.
1: Ну, выглядит так же.
2: Ну, не совсем, но почти. Ему уже там по фильму, собственно, как и в жизни, где-то по 30 лет уже, да?
1: Да.
2: Он постепенно входит, так скажем, в такой возраст уже взрослый, такой осознанный какой-то, да?
1: Вот это время несостоятельности.
2: На этом, кстати, будет и построена, в общем-то, часть, наверное, одна из сюжетных частей этой картины. Вот. И в связи с этим вот так вот небольшой мостик я решил перекинуть, вспомнить его прошлые работы, вообще не связанные никак с Человеком-пауком. Потому что для многих Том Холланд — это вот непосредственно только дружелюбный сосед. А ведь у него до этого были тоже роли и весьма неплохие. И вот однажды...
1: До Человека-паука, да. Вообще не видел, не помню.
2: В совершенно юном возрасте он снялся в замечательной картине «Невозможное» 2012 года. Вот о ней мы сегодня и поговорим.
1: Давайте.
2: Категория 18+ у картины. Этот фильм трагический достаточно, потому что основан на реальных событиях о сокрушительном цунами в 2004 году, которое произошло. Нет, это, по-моему, Таиланд, если я не ошибаюсь.
1: Я помню.
2: Да, это была на самом деле большая трагедия, и об этом вот как раз снял картину Хуан Антонио Байона. Антонио Байона мы знаем как режиссера картины «Приют», фильма ужасов испанского, одного из самых успешных вообще его хорроров и в принципе хорроров вообще. То есть я имею в виду, допустим, если там составляют очередной какой-то список лучших фильмов ужасов, то «Приют» в любом случае где-то место в пятерке всегда занимает. Затем у него были еще, был еще ряд фильмов, но вот одним из самых ярких, конечно, вот стал фильм «Невозможное». Номинировался на «Оскар», но, правда, не сам Байона, а номинировали Наоми Уоттс за лучшую женскую роль, но в итоге она проиграла. Вот, правда, в 2013 году, это было так давно уже, кажется,
1: не помню, 13 лет.
2: Кому она проиграла в итоге, да. В общем, здесь Наоми Уоттс, Юэн Макгрегор снимаются и совсем юный Том Холланд. Он играет вот как раз
1: это
2: сына.
1: Это какой вот из них слева-справа?
2: Слева. Более взрослый.
1: Справа.
2: Да.
1: Сивый такой.
2: Здесь в центре сюжета британская семья. Она оказывается вот как раз в самой гуще вот этих событий, сокрушительного цунами. Они отдыхают в отеле. То есть это супруги, жена и муж и трое их сыновей. И случилось так, что они, вот с одной стороны, тут очень интересно, они, казалось бы, находятся, ну, недалеко друг от друга, то есть кто-то в бассейне, кто-то где-то еще, ну, то есть мама где-то на лежаке, ну, казалось бы, да, вроде бы совсем близко, на одной территории, по крайней мере. И когда вот это происходит очень резко, то есть это в фильме так и показано, никто вообще ничего не ожидал, все наслаждались солнцем, отдыхом, и вдруг вот так вот эта трагедия, она буквально снесла вот вообще все на своем пути.
1: А вода же отходит.
2: Уничтожив привычный ритм жизни людей. То есть, да, фактически вообще просто все смешав с грязью. И получилось так, что в итоге их вообще разбросало по разные стороны. И если мама, вот Наоми Уоттс, она сумела соединиться со старшим сыном, это Том Холланд вот как раз, то близнецов младших вообще куда-то унесло, папу тоже в другое место. И, в общем, их задача — найти друг друга на протяжении всей этой картины.
1: Да, они живы.
2: Они остаются живы, но они абсолютно одиноки. Наоми, героиня Уоттс, она очень сильно ранена, то есть у нее там серьезная рана на ноге, ей нужна уже срочно медицинская помощь. Они вот вдвоем с сыном пытаются найти не только
1: аптеку
2: своих родных, но и больницу, да, и эту помощь окажут. Построено это все очень классно, на самом деле, вот на поиске своих родных. То есть фактически это происходит очень интересно, захватывающе, когда они ищут друг друга, и вот в этом хаосе в полнейшем, да, когда практически вот весь город уничтожен, и тут спасатели, тут ищут еще людей под завалами. И они проходят, буквально могут проходить друг от друга в метре двух. Представляешь, то есть или находиться в одном помещении, но не знать об этом, потому что оно заполнено просто людьми. Вот, например, та же самая больница, да, и они проходят вот прям вот буквально
1: друг от друга,
2: и не могут найти. Вот этот вот поиск не только своих родных.

0: этим...
1: За Холландом. Ой, Холландом.
0: Нет,
1: этим.
0: Эндрю Гарфилдом. Эндрю Гарфилдом. Да. Там две части, по-моему, да, примерно?
1: Да.
0: Ну, плюс-минус
1: там тоже. Там с Электро и с Ящером.
0: Да-да-да, выходил. Про Магуайра уже постепенно начали забывать. Ну, а потом вспомнили.
1: Вытащили от пыли, отряхнули и засунули в новую картину.
0: Ну, в общем, друзья,
1: говорят, он будет еще.
0: Замечательная картина, невозможная, 2012 год, категория 18+.
1: Как говорится, ищите друг друга. Ну что ж, спасибо большое, Виталий. Это был Киногуд на Смотри Радио.
2: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор. Знания.

0: Полезные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.
1: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона и насоса. 324-824. ООО «Афиша».

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы Доника 3 for Men или 4 бритвы Доника 3 for Woman всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это подушка шоу.
4: Так, никакого искусственного интеллекта.
5: Только живые ведущие.
6: Юмор, общение и подарки.
7: Вот это подушка шоу.
4: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
8: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
9: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Взгляни на мир под другим углом.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на

0: Это были «Отпетые мошенники» и группа «Сливки». А я, звезда, шепнет. Мы вам тоже скоро будем шептать, будем разыгрывать хорошие подарки. Вот, в общем, но это чуть-чуть попозже, друзья. Ну, а пока можете отправить свои сообщения. Вот Натали написала нам. «Пусть день пусть будет очень ясным, настроение прекрасным, пусть сбываются мечты, ведь заслуживаешь ты. Что бы сегодня ни случилось, чтоб удачно получилось, позитива и добра, замечательного дня!» Спасибо вам большое, Наталья, вам тоже всего хорошего. Ну и кто-то нам звонит. Здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Владислав.
1: Да.
0: Здрасте, как у вас дела?
1: Нормально.
0: Хотел сказать, в школу пойдете. А что-что?
1: С яблочным спасом вас.
0: Ой, спасибо большое, вы яблоки любите?
1: Конечно.
0: Да, а какие самые любимые? Зеленые, красные, ранетки?
1: Ой, сейчас, подождите, у меня на телеке это... Тут сейчас будет...
0: Кто на телеке будет у вас? Мы?
1: Там радио, да.
0: А, ну правильно, вы нас любите смотреть и слушать. Ну давайте привет передавайте.
1: Передаю привет Елизавете, всем маме своей. Передаю привет папе, Виктору, деду, Алексею и бабушке Инне.
0: Ну, слушайте, вы сегодня подготовились прям, уже знаете, это как своих родных по именам.
1: Потому в красивом что... наряде вы сегодня.
0: Спасибо большое, да, потому что сегодня мы будем кое-что разыгрывать, поэтому слушайте нас и будьте с нами на одной волне.
1: Ау. А можно с вами там немножко за эфиром поговорить?
0: Ой, за эфиром сейчас нет, потому что мы подготовку ведем к нашему мероприятию. Оно совсем скоро, через несколько минут уже начнется. Поэтому вы давайте там слушайте нас, смотрите и, конечно же...
1: А где там можно будет участвовать?
0: Ну, я спрошу, потом уточню, узнаю.
2: Смотри, смотри,

0: Чанган Юнис, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнис меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера. Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
2: Через 200 метров поверните направо. Прямо 50 метров. Мы приехали.
3: А куда мы приехали?
2: А вот это и нужно понять и забрать приз.
3: В честь праздника «Яблочный Спас» мы запускаем «Яблочный навигатор». Слушай эфир «Радио Хит» 19 августа. Лови маршрут и догадайся, куда он тебя приведет. Назовешь верную точку назначения – подарок твой. Так «Яблочный Спас» еще никто не отмечал.
2: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио». Маршрут построен. Категория 16+.
4: Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».

0: далее. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В советский район Сутурска поступило заявление об отмене решения, которым женщину еще в 2006 году признали безвестно отсутствующей. Спустя два десятилетия выяснилось, что она жива и находится в Татарстане. То, что женщина жива, подтверждается сразу несколькими документами. В частности, ей выдавали паспорт. Кроме того, за прошедшие годы ее привлекали к административной ответственности за нарушения, связанные с регистрацией и утратой документа. По закону, если человек, ранее признанный безвестно отсутствующим, обнаруживается, суд может отменить принятое ранее решение. Ворские общественные наблюдатели начали подготовку к предстоящим выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Оренбургской области. Голосование пройдет в сентябре. Как сообщили в администрации Орска, наблюдатели будут работать на избирательных участках и следить за соблюдением законодательства во время голосования, подсчета голосов и определения результатов выборов. Сейчас активно жители города проходят обучение по федеральной программе. Накануне для них провели очередные семинары. В детских садах появится аналог разговоров о важном. Проект получил название «Добрые игры» и стартует уже с 1 сентября этого года. Как рассказал сенатор Игорь Мурок, такой формат требует адаптации, так как в возрасте от 3 до 7 лет дети познают мир через игру, а не тематические беседы. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 17 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Сказочный навигатор. На смотри радио.
1: Ну, здравствуй, люд Орской и Оренбургской области. Сегодня Евгений Куликов и Дарья. Подушка, да, как Иванова. В общем, мы сегодня собрались здесь не просто так, а раздать вам подарки, да?
2: Да, а в честь праздника-то какого? Яблочный спас!
1: Да.
2: У нас сегодня в студии очень красиво, много всего.
1: Да, много яблоков.
2: А мы-то какие ряженые, наряженные.
1: Да, ряженый, контуженный, он, в общем, суженый.
2: Ну что ж ты врешь-то,
1: Ну что ж ты, расскажи, что вообще сегодня будет?
2: Сегодня на протяжении 4 часов мы будем с вами, мы будем в этой студии. Смотрите, слушайте и, конечно же, внимательно, внимательно догадывайтесь о том, о чем мы сейчас расскажем. У нас яблоки. Яблок много, но они не только же в нашем домике сегодня живут. Они живут еще и у нашего партнера Яблочный Спас.
1: Ой.
2: Между прочим, салон яблочной техники. Вот тоже
1: они
2: вот у нас
1: позвонили,
2: сегодня присутствует.
1: Позвонили, представляешь?
2: Да,
1: позвонили, говорит, укатились яблочки все.
2: Все яблочки.
1: А все у них яблочки раскатились по всем уголкам нашего города. И нужно их собирать, представляешь?
2: Так соберем, поможем.
1: Вот, поэтому запускаем сегодняшнюю нашу такую классную акцию.
2: Акцию
1: «Навигатор», «Яблочный навигатор», вот.
2: Поэтому слушайте внимательно. Все, что у нас есть, это подсказки маршрута яблочек. Вот они куда-то укатились, а куда не укатились, задача уже ваша. Тот, кто первый дозвонится и скажет, тот и забирает подарки. Ну, подарки у нас тоже яблочные от нашего партнера. Яблочный Спас. Вот видишь, какие креативные,
1: креативные
2: ребята там работают.
1: Ой, креативные. Взяли, назвали в честь праздника.
2: А все почему? Да потому что в этот праздник принято дарить подарки. И мы сегодня с вами на протяжении 4 часов это докажем, покажем. Слушайте, смотрите, звоните. Все это вместе с нами.
1: Да, смотрите радио. Да, а скоро включим навигатор наш.
0: Яблочный навигатор на смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
3: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в газете, акции, правила проведения, количество призов, сроков, месте и порядки их получения уточняйте у продавцов.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: яблочный навигатор. Но смотри радио.
1: Ну что ж, Дашуля, может быть, на сеновал?
2: Евгений, да какой сеновал? Ты вот с такими предложениями к моему отцу-кузнецу сначала сходи.
1: Может, без этих всяких связей родственных? Так я на сеновал зову, почему? Чтобы показать, куда яблоки укатились.
2: Укатились? А ты думаешь, на сеновал они укатились?
1: Мне кажется, туда, да.
2: Ну, слушай, я думаю, что яблоки у нас сегодня по всему городу катятся.
1: Напомним, знаешь, ты знаешь.
2: Напомним, что
1: давайте.
2: Сегодня у нас яблочный спа. Заключаем вместе всей областью, всем городом. И у нас подарки имеются сегодня. Праздник-то непростой.
1: Какие подарки?
2: От салона яблочной техники, яблочный спас.
1: Да вы что?
2: Да.
1: Будем яблоки дарить.
2: Заготовили они яблоки у себя, но... Улетели, разбежались,
1: укатились
2: яблоки.
1: Да.
2: Мы знаем только направление. Сейчас мы будем это направление озвучивать. Слушайте внимательно, внимательно.
1: Да-да-да.
2: Вот, и если догадались, куда же яблочко укатилось, обязательно дозванивайтесь к нам в эфир по номеру телефона
1: 21-103-7, код города 3537.
2: Вот так вот, и тут не нужно какое-то волшебное зеркальце, нужно только телефон.
1: Да, если имеется. Ну что ж, готовы?
2: Готовы, только подарок ты еще забыл озвучить.
1: А какой подарок? И ты сказал, яблоки там.
2: Яблоки непростые, это яблочная техника.
1: Вы вот яблоко находите, оно превращается в подарок.
2: От подарок
1: яблочный
2: для красоты,
1: спаса, да.
2: Для девушек, для женщин, чтобы
1: щипцы.
2: Мужчины могли счастливить своих дам. Нет, не щипцы, а фен Дайсон.
1: Дайсон?
2: Дайсон, заморской.
1: Вот это Дайсон. Дайсон фен сюда тащи. Ну вот, что это Дайсон, вот этот будем разыгрывать. Итак, друзья, маршрут первый для нашей навигации. Читаю.
2: Все читаю.
1: Начинаем двигаться от магазина «Яблочный спас» на площади Шевченко.
2: Ага.
1: От магазина выезжаем на проспект Ленина. Вот так вот, а двигаемся по нему 900 метров и делаем поворот направо. На проспект Мира и едем 470 метров. На большом перекрестке поверните налево. Двигаемся прямо 1 километр 200 метров. Проезжаем мимо юбилейного и бассейна «Дельфин».
2: Угу.
1: Да. После перекрестка поворачиваем направо и двигаемся 60 метров. И мы на месте. Итак, куда мы приехали?
2: Я запуталась. Может быть, еще раз прочитаешь?
1: Начинаем. Итак, внимание. Для особо одаренных, кто на сеновале и все прослушал. Начинаем двигаться от магазина «Яблочный спас» на площади Шевченко.
2: Так.
1: От магазина выезжаем на проспект Ленина. Двигаемся по нему 900 метров. Поворот направо. Да, поворот направо. Вот. Поворот направо и проспект Мира. Потом едем 470 метров. На большом перекрестке поворот налево. Двигаемся 1 километр 200 метров. Проезжаем мимо вот этого юбилейного, где шайбу.
2: Ага.
1: И дельфина, где вот бабушки там плавают.
2: Буль-буль-буль.
1: Вот, после перекрестка поворачиваем сразу. Перекресток направо повернули. Вот и двигаемся на 60 метров прямо. И мы на месте. Куда мы приехали?
2: Слушай, ну? Даже я догадалась.
1: Да я сразу догадался.
2: Ну, а догадались ли наши телеслушатели? Давай узнаем. Я смотрю, что телефон
1: давайте.
2: У нас разрывается.
1: Ну, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Дамир.
1: Дамир. Ну что, угадал ты, куда мы приехали?
3: Да. А? Дворец пионеров.
1: Браво!
2: Ура!
1: Ура, мы рады, что ты догадался. Откуда ты знаешь так? Ты таксист?
3: Ну, слушал, нет.
1: Нет? Ну, надо в таксист идти.
2: Так быстро дошел, наверное, до дворца?
3: Доехал.
1: Доехал уже туда прям? Ну, аплодисменты тебе. Вот люд российский тебе вот хлопает.
2: Ну, мы поздравляем вас, Дамир.
3: Спасибо.
2: Доехать вам придется до яблочного спаса и в этот праздник получить подарок. А подарок непростой.
1: Да.
2: Дайсон для вашей девушки красивой.
1: Вы себе заберете или девушке
3: нет,
1: подарите?
3: Жене, у нас сегодня праздник, как раз 20 лет. Совместно.
1: Да вы что?
2: Вот какой
1: главное,
2: праздник.
1: Чтобы волосы были, вот как, а не у меня как. Ну что, мы вас поздравляем. Я еще из этого не вышел, в этого образа. В общем, мы поздравляем. Вот он, наш, друзья, первый победитель. Маршрут построен, как говорится, да? Привет, передавайте всем-всем-всем.
3: Ну, привет своей любимой жене. Поздравляю с таким праздником.
1: Не, хороший праздник, правда.
3: Всем хорошего.
1: Ну что ж, вы не уходите никуда. За эфиром расскажем, где забрать подарок. Хорошо?
3: Да, хорошо.
2: А для остальных телеслушателей мы напоминаем, что на этом подарки не закончились.
1: Да-да-да.
2: Да, мы сегодня с вами на протяжении 4 часов. Слушайте внимательно, звоните и давайте отмечать яблочный спас вместе.
1: Да, и маршрут будем строить уже следующий. Пошли?
2: Пошли.
1: Пошли на сеновал.
0: Яблочный навигатор на Смотри Радио.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Как забрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы, банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
3: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественные

0: Натуральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-66-07. ООТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: Восточный навигатор. Но смотри радио.
1: В общем, барин сказал, надо быстрее разговаривать. Вот они так мямлить, как ты, Дарья. Вот. Поэтому рассказываю.
2: В отличие от вас, Евгений, барина у меня нет. Я свободный человек.
1: А как же батюшка?
2: А батюшка у нас строгий.
1: Вот так.
2: Поэтому читай давай, что на бересте написано.
1: В общем, у нас, друзья, яблочки раскатились, да? От яблочного нашего спаса. Раскатились по всем углам нашего города. Поэтому мы делаем навигатор, чтобы вы угадали. А следующее место, да?
2: Верно.
1: Готовы?
2: Готовы.
1: А с кем я разговариваю?
2: Напомню, у нас подарки непростые. Подарки от яблочного спаса. И прямо сейчас на кону у нас яблочный набор. Это беспроводной повербанк.
1: Вот это повербанк.
2: Повербанк, блок зарядки и провод. И все это для яблочной техники.
1: Ну что ж, готовы?
2: Готовы.
1: Спасибо. Начинаем двигаться от магазина «Яблочный спас» на Ленина 142А, остановка Добровольского. От магазина поворачиваем налево и выезжаем на проспект Ленина. Гоним лошадь, двигаемся прямо 1 километр 720 метров. Потом проезжаем остановку Сорокина, Тбилисскую. Вот это ЗАГС проезжаем, где все женятся и венчаются. Вот. На Большом перекрестке поворачиваем направо и двигаемся, еще лошадь гоним прямо 550 метров. Поворот налево и прямо по Новосибирской едем 1 километр 200 метров. Потом кормим...
2: 20 метров.
1: А, 20 метров. Кормим коня. В общем, немножко отдыхаем. Подъезжаем к светофору и поворачиваем направо. Двигаемся вверх по Суворова 430 метров. Упираемся в здание... И поворачиваем налево. На улице Лесной двигаемся 120 метров. На перекрестке, на первом, поворот направо. Вверх 580 метров. И приехали.
2: А куда подскажут наши телеслушатели? Звоночки-то уже поступают.
1: Ну, здравствуй, Люд. Я не Люда. Алло. Алло.
2: До свидания.
1: Здрасте.
3: Алло.
1: Как вас зовут?
3: Михаил.
1: Михаил, ну что ж, вы догадались, куда мы приехали?
3: Ну да, телевышка, телецентр.
1: Молодец, Михаил, а по батюшке вас как?
3: Сергеевич.
1: Михаил Сергеевич выигрывает наши яблочные подарки.
2: Набор, напомню, беспроводной повербанк, блок зарядки и провод для яблочной техники.
1: Вот так, аплодисменты вам специальные люди здесь записали. Наш боярин взял их и заставил. В общем, ну что, как у вас настроение?
3: А настроение теперь еще лучше. Было хорошее, стало еще 40 лучше.
1: Ну что ж, вы...
2: Давайте поделимся этим настроением со всем Оренбуржьем. Кому будут ваши поздравления, возможно, приветы?
3: Привет всем, кто узнал. Вам большой привет магазину «Яблочный спас» за розыгрыш тоже. Огромный привет, огромное спасибо вашей всей команде «Смотри радио».
1: Спасибо большое. Ну что ж, давайте мы вам за экраном и за радио расскажем, где подарки получить. Хорошо?
3: Хорошо.
1: Ну что ж.

0: А мы с тобой, Дарья, давай музыку будем слушать хорошую, давай?
1: Да, но обязательно вернемся, подарков будем раздаривать много.
0: Да.
2: Яблочный навигатор на Смотри Радио.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
4: Становится все меньше жарких дней. Колготки надо покупать скорей. Езжай за ними в Милый дом. Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом колготки детские в ассортименте Encanto Kids Angel 40 Den в ассортименте 179 рублей. Колготки женские Glamour Edera 20 Den всего по 109 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.

0: Далее 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Завершен последний этап благоустройства городского парка «Озерки». Об этом сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев. Парк буквально вырос на пустом месте за 3 года. Объект был победителем народного голосования в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С 2024 года началось его преображение. Первый год готовилась площадка, во второй здесь появились мафы и озеленение. В этом году доделаны парковки и высажено дополнительно 75 голубых елей. Что примечательно, концепцию парка определили местные жители еще до проектирования, а значит, более бережно будут к нему относиться. В минувшую субботу онкодесант работал в Сакмарском районе. В состав медицинской бригады вошли онколог, мамолог, гинеколог, уролог, онколог головы и шеи, дерматолог и врач ультразвуковой диагностики. Специалисты Оренбургского онкологического диспансера провели 62 осмотра, консультации и исследования. Подозрение на злокачественное новообразование выявлено у 8 пациентов. Они направлены в Оренбургский онкологический диспансер для дальнейшего обследования. С начала сезона субботний онкодесант побывал уже в 12 территориях Оренбургской области. За это время проведено 827 осмотров, консультаций и исследований. Каждый 10-й россиянин признался, что не может принимать гостей дома так, как ему хочется. Одной из причин смущения может быть нехватка пространства. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. При этом для большинства внешний вид квартиры не имеет значения, куда важнее само общение. Каждый 5-й признается, что оценка гостей ему все же немного важна, а для 19% произвести хорошее впечатление своим жильем – часть удовольствия от приема. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 17 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Яблочный навигатор. Ну смотри, радио.
1: Ну что ж, и старый млад сегодня могут участвовать, и рыжие. Вообще все сегодня могут участвовать. У нас вот так вот сегодня, друзья. У нас сегодня яблочный навигатор. Расскажи, Дарья.
2: Да. Как это вот мы? В честь праздника Яблочный Спас, да, мы разыгрываем подарки от креативной яблочной компании Яблочный Спас. У нас сегодня укатились яблочки. Мы знаем лишь направление. А тот, кто догадается, куда это яблочко прикатилось, тот и забирает подарки от нашего партнера.
1: А подарки непростые.
2: Да, подарки яблочные. Вкусные. Тут и наборы яблочной техники, и фены Дайсона для вашей красоты и вашей красотки. Поэтому обязательно оставайтесь с нами на протяжении следующих часов. Слушайте, дозванивайтесь и играйте.
1: Ну а пока смотрите радио.
0: Яблочный навигатор. Ну смотри, радио.

0: Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Дивак и его Slow Down.
2: Третье место.
1: На втором месте была Зиверт и ее «Газ».
2: Второе место.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: А лидерами хит-мюзик-чарта были девчонки из группы «Серебро» и их трек «Смотри, но меня не трогай».
2: Первое место.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
4: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
5: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно момент.
6: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
7: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правила проведения, количество призов, сроков, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
8: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
9: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
10: И свою девчонку тоже я привел в «Яблочный спас». Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
11: «Яблочный спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
12: Трейд-ин – обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Желеном жа! Рим! Желеном жа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык! Ау!
14: Сезон гриль! Жарим с Желен! Спрашивайте в фирменных магазинах Желен! Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы! Спеши жарить с Желен!
15: Включи новое окно в своем доме!
0: Смотри радио! Смотри жизнь!
16: Подробности на smotri.radio.

0: Облачный навигатор. Но смотри радио.
1: Ох, пока все трапезничают, то, в общем, приятного аппетита вам. Мы вас накормим хорошими подарками от нашего партнера.
2: Яблочный спас.
1: Молодец, Дашулька.
2: А все почему? Потому что отмечаем сегодня этот яркий, невероятный праздник.
1: Вкусный.
2: Вкусный праздник и, самое главное, интересный. Напомним, у нас раскатились по всему городу яблоки.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Знаем мы только маршрут, а вот куда прикатится яблоко, узнаете только вы. Ехать никуда не надо, главное,
1: слушаем. Все в голове, в голове.
2: Фантазируем и дозваниваемся по номеру 21-103-7.
1: И 7-код города 3537. Вот. Ну что, начнем?
2: Начнем.
1: Да, вот сейчас подарим тому, кто выиграет. Дайсон, будете грызть.
2: Вы внимательно слушайте. Что же вы звоните-то раньше времени? Маршрут-то еще даже не огласили.
1: Маршрут начинаем. Запрягаем коней. Начинаем двигаться от магазина «Яблочный спас» на площади Шевченко. От магазина выезжаем на проспект Ленина. Угу. Выехали. Двигаемся по нему 600 метров. Вот, поворот налево, вверх 400 метров. А сворачиваем направо на улицу Медногорскую. И 300 метров едем прямо до упора. Прямо вот тот там до упора. Вот куда мы приехали-то,
2: а? А давай узнаем у телеслушателей.
1: Давайте. Здравствуйте.
3: Алло. Алло.
1: Как вас зовут?
3: Александр.
1: Александр. А по батюшке?
3: Валерьевич.
1: А по матушке? А что смеешься? Спросили тебя, отвечай.
2: Куда ж приехала наша яблочко?
1: Куда прикатилась?
3: Я так думаю, то, что приехала на линком.
1: Нет, нет, нет, нет, нет, не на линком, нет. К сожалению, не на линком. Ну что?
2: Ищем дальше того, кто найдет местоположение нашего
1: яблочка. Давайте, до свидания вам, хорошего дня. Вот так вот, линком. Какой линком, ну?
4: Здравствуйте.
1: Здрасте, вас как зовут?
4: Дмитрий.
1: По батюшке?
4: Вовкович.
1: Вовкович.
2: Вовкович.
1: Дмитрий Вовкович. В общем,
2: это Вовкович. Что-то заморское.
1: Нет, это что-то наше. Вовка Дмитриев. Дмитрий Вовка. В общем, ну что, смотрите, куда прикатилась?
4: Центральный парк.
1: Молодец, аплодисменты.
2: Ура!
1: Тебе.
2: Воу!
1: Ну что, молодец, давай-ка вот на привет все свои передавай.
4: Спасибо большое за такие розыгрыши.
1: Да не что.
4: Всем хорошего настроения. Привет коллегам, друзьям, семье.
1: А вы в такси работаете? Извозчиком?
4: Подрабатываю.
1: О, вот он и знает. Вот так.
2: Вот он и знает.
1: Мол, 5 звезд тебе.
2: Дай хоть подарок-то огласить. С чем сегодня Дмитрий-то уедет?
1: Огласите список.
2: С феном Дайсон.
1: Вы знаете, что такое фен Дайсон?
4: Ну, слышал, но не держал в руках.
2: А вы вот поддержите так теперь, потому что наш партнер, это магазин яблочной техники, Яблочный Спас, вам этот подарок дарит. Оставайтесь на линии, за эфиром расскажем, как заберете подарок, а остальные телеслушатели, не переключайтесь, мы здесь.
1: До свидания.
0: Яблочный навигатор. Но смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 300.

0: но еще вкуснее.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Телефон рекламной службы 250807.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Яблочный навигатор. Но смотри радио.
1: А каждого смотрящего и слушающего нас настигнут подарки от яблочного спаса, да. Потому что у нас сегодня яблочный навигатор.
2: Да, и все это в честь праздника «Яблочный спас». Напомним, у нас укатились яблочки. Яблочки непростые, а подарки переносящие, потому что партнер этого праздника, партнер сегодня нашей игры, и это магазин яблочной техники «Яблочный спас». Да, ваша задача — слушать внимательно наши подсказки, дозвониться и сказать, куда же укатилось яблочко. И прямо сейчас на кону у нас такой вот яблочный набор. Это беспроводной повербанк, блок зарядки и провод к нему. Все это для
1: яблочной
2: техники. Ну, с пирогом, я думаю,
1: сами справятся. Ну что, готовы?
2: Готовы.
1: Запрягай коней, друзья. Начинаем двигаться от магазина «Яблочный спас» на Ленина 142А. Остановка Добровольского. В общем, дальше. От магазина поворачиваем налево и выезжаем на проспект Ленина. Двигаемся на лошади прямо 1 километр 720 метров. Да. Дальше, проезжая остановку Сорокина, Тбилисскую, ЗАГС. В общем, на Большом перекрестке поворачиваем налево и 460 метров двигаемся в сторону улицы Станиславского. Вот так. На перекрестке поворачиваем направо. Едем 1 километр 890 метров. Уже сами считали прям. Проезжая мимо дворца пионеров, бассейна «Дельфин». Вот это вот мы там уже сегодня были. Вот на перекрестке Станиславского и улицы Московской поворачиваем налево. И 150 метров до главного здания. Мы приехали! Ну что, кто-то
2: ехать
1: позвонил?
2: Никуда не надо, надо только включить фантазию и дозвониться до нас.
1: Итак, здрасте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Костя.
1: Костя? А по батюшке как?
3: А можно по жёнушке, Ольгович?
1: Вот так у нас нельзя, законодательство по жёнушке. Ну что, давайте-ка у нас. Как это у вас? Ольгин муж, вот. Ольгин муж. А Ольга где ваша? Княгиня.
3: Рядом телефон держит, я рулю.
1: Княгиня Ольга, в общем.
2: Видишь, она княгиня настоящая. Рядом с князем телефон ему держит.
1: Княгиня телефонодержащая. Ну что, вы готовы? Ответить на вопрос. Ну, куда мы приехали?
3: Дворец спорта юбилейный.
1: Точно?
3: Без сомнений.
1: Ну, это правильно. Вот, Люд Орский вам хлопает и аплодирует. Вы выигрываете подарок.
2: Да, напомню, это набор, беспроводной повербанк, блок зарядки и провод. Все это для яблочной техники.
1: Ну что, рады?
3: Очень, очень рады.
1: А что Ольге отдадите?
2: Княгиня-то рада?
4: Конечно, рада. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Мы сейчас Константина запросим, чтобы он не только в этот прекрасный праздник вас порадовал подарками, что выиграл, но и, наверное, букетик цветов подарил, да? Все-таки яблочный спас.
3: Само собой.
2: Да, и яблочек еще купить.
1: Сейчас такой, забой, напугали.
2: Ну что, давайте всей семьей делитесь своей радостью, передавайте кому-то пожелания, да.
3: А можно привет нашей дочери Даше?
1: Да можно, конечно.
3: Исполняется 8 лет.
1: Вау!
3: Да. И еще племяннику Арсению. Ему сегодня 15 лет, в один день.
1: В один день, в яблочный спас. И смотрите, вы сегодня у нас еще и выиграли у яблочного спаса подарки. Мы вас поздравляем, желаем здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Из образа выпал.
2: Ну, поскольку праздник радостный, праздник светлый, все-таки у вас еще и дни рождения, поэтому от Радио Хит, от Смотри Радио, также вашей дочери и вашему племяннику отправляются подарки.
1: Ну все.
3: Спасибо большое.
1: Давайте за кадром мы вам расскажем, где забрать подарки.
3: Хорошо.
1: Ну вот так, друзья, навигатор наш работает хорошо, да? Поэтому дальше, друзья, слушайте нас. Еще несколько часов мы будем с вами здесь, да?
2: А можно как-то порадостнее?
1: Мы будем с вами здесь. Я что, здесь скоморох, что ли?
2: А кто еще?
1: Ну что, давай. Эх! Яблочный спас продолжается, друзья.
0: Яблочный навигатор на Смотри Радио.
5: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался. Тогда тебе точно нужны вкусные знания. По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор. Знание полезно, Призы? Вкусно! Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.
6: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в «Автошколе Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. «Автошкола Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района «Автошкола Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13. 156.ру.
5: Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Ну что, друзья, поговорим о погоде прямо здесь и сейчас. В Орске плюс 29 градусов, вечером будет плюс 26, в Оренбурге сейчас 28, вечером 26. В Ясном в данную минуту 28, вечером будет 25. Ну а, конечно же, еще где у нас? В Кулондыке, Медногорске сейчас 29, вечером 21. А вот в Костроме плюс 22. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама.
8: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Урале 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Рядом со стадионом «Локомотив» загорелся учебный автомобиль. Машина сгорела дотла за несколько минут. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются. В Башкирии отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на промышленные предприятия Уфы. По предварительной информации, пострадал один человек. Об этом 19 августа сообщил глава республики Ради Хабиров. Он отметил, что пострадавшего госпитализировали, ему оказывают помощь. Ажиотаж вокруг концертов Kanye West в Москве и Санкт-Петербурге стал приманкой для мошенников. Злоумышленники используют фишинг, социальную инженерию и поддельные билеты, чтобы обмануть поклонников артиста. Самый распространенный сценарий – предложение билетов с корпоративными скидками через телеграм-каналы. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 17 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Яблочный навигатор. Ну, смотри, радио.
1: Ох, яблоков! Яблоков много у нас, мы их едим по чуть-чуть, даже не моем. Вот. Ну, Даша не моет.
2: Это Женя не моет, а Даша моет.
1: Ну ладно. Ну что ж, друзья, у нас сегодня яблочный спас, и у нас сегодня навигатор яблочный.
2: Да, дело в том, что яблоки у нас раскатались по всему... По всему городу. И все, что мы о них знаем, это направление. А вот куда конкретно яблоко укатилось, мы не знаем.
1: Тот, вот кто слушайте,
2: первый, да, дозвонится, скажет, где наше яблочко, тот получит подарок от нашего партнера.
1: Да, яблочный спас. И вот главное, это яблочко, это оно превращается волшебным образом в подарок. А сегодня
2: все
1: мы
2: верно.
1: Дарим что?
2: А сейчас мы будем разыгрывать фен Дайсон.
1: Ну, не сейчас, это вот чуть попозже. А пока что мы просто рассказали, друзья, у нас новый час. Даша у нас от яблок что-то ей плоховато. Ну что ж, друзья, давайте слушайте обязательно и, конечно же, смотрите, смотри радио.
0: Яблочный навигатор, ну смотри радио.

0: хорошая песня, друзья, здесь на «Смотри радио». Никита, навсегда. Улетели навсегда. Ну, а мы с вами никуда не улетаем, друзья. Мы дальше будем сейчас про праздники вам рассказывать. Что можно отметить?
1: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
0: Ну что, друзья, на календаре 19 августа 2026 год, и уже среда. Итак, какие праздники сегодня можно отметить? Конечно же,
2: во-первых,
0: это...
2: яблочный спас, да, который мы с вами отмечаем на «Смотри радио» все вместе. Во-вторых, сегодня день рождения русской тельняшки. Да, именно в этом году, точнее, именно в этот день, в 1874 году, император Александр II подписал указ, в котором был закреплен именно этот элемент одежды как форма моряков.
0: Ой, это классно.
2: Да, поэтому тельняшка, да.
0: А Всемирный день фотографии сегодня. Это то, что мы любим, и то, что мы выкладываем в наших, так сказать, в мессенджерах, в соцсетях. Да. День фронтовой собаки. Ты хотел меня с этим праздником поздравить, но ладно. День космических собак. Космических собак сегодня, представляешь?
2: Представляю.
0: Вот, а еще что?
2: А еще сегодня день почтовой марки.
0: Вау.
2: Между прочим, раньше были коллекционеры,
0: да,
2: и сейчас остались.
0: У меня отец коллекционировал. И тетрадь кто-то куда-то, наверное, с собой забрал.
2: Все может быть.
0: День врача китайской медицины сегодня.
2: А также сегодня день превращения в бабочку. Жень, я тебя с этим праздником поздравляю. Этот праздник на самом деле посвящен людям, которые задумываются о том, чтобы они могли изменить в своей жизни. И главное, вот начать. Говорят о том, что вот как раз превращение из гусеницы в бабочку дает эту надежду тебе
0: сейчас...
2: на то, что ты можешь измениться.
0: А в чем мне изменяться?
2: Ну, ты переродишься.
0: Во что?
2: Сегодня тот самый день, 19 августа.
0: Ну ладно, спасибо большое. Вот что-то придумала она сама тут. В общем, смотрите, в 1947 году впервые синтезирован витамин А. Вот так, друзья, это все праздники на сегодня. Смотрите и слушайте «Смотри радио», друзья. Ну и, конечно, всю подробную информацию можно увидеть на сайте kalend.ru. Реклама.

0: 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей. Хит-холидей.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы «Доника 3 for Men» или 4 бритвы «Доника 3 for Woman» всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Нужна спортивная форма? В «Мегарай» костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. «Мегарай» – выгодную одежду для спорта покупай.
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения. Учение в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: рядом с тобой замедляется время. В общем, рядом с нами, друзья, мы подарки разыгрываем. Будьте рядом с нами прямо сейчас, через 3, 2, 1.
1: Яблочный навигатор, на смотри радио.
0: И в образе сразу начинаем играть дальше, друзья. Сегодня яблочный спас, и поэтому наши подарки от нашего партнера «Яблочный спас». Что произошло, Дарья?
2: Что произошло? Мы уже разыграли 4 подарка, а значит, нашли 4 яблока, которые укатились. Впереди
0: золотые
2: еще 4.
0: Яблочки такие.
2: Да,
0: наливные.
2: Дары приносящие. Поэтому внимательно слушайте наши подсказки, дозвонитесь в эфир по номеру телефона 21-103-7, код города
0: 3537.
2: Отлично. И рассказывайте, где же наши яблочки. Ну, Евгений, начинай. На кону, напомню, фен Дайсон.
0: Дайсон. Вот это вот. Дайсон, матери фен, и все, и будет все хорошо. Так, ну что, готовы?
2: Готовы.
0: Начинаем двигаться от магазина «Яблочный спас» на площади Шевченко. От магазина поворачиваем направо. На улицу Краматорскую. Угу. Двигаемся прямо 1 километр 130 метров. Посчитал сам. Вот на площади Васнецова поворачиваем налево и двигаемся по одноименной улице 580 метров. Проезжаем мимо Георгиевского кафедрального собора, проезжаем мост и поворачиваем направо. А 35 метров двигаемся по улице Школьной и поворачиваем куда?
2: Налево.
0: Налево. Маршрут построен, да. Едем прямо 250 метров и подъезжаем к главному входу, для кого-то выходу. В общем, куда мы приехали?
2: Давай узнаем у наших телеслушателей. Алло,
0: не
2: здравствуйте.
0: Алло.
3: Алло. Да-да.
0: Как вас зовут?
3: Виталий.
0: А по батюшке?
3: Константинович.
0: Виталий Константинович. Что-то напоминает на батюшку. Так, ну что, Виталий, вы знаете, куда мы приехали?
3: ОГТИ.
0: Точно?
3: Да.
0: А вы где сами учились?
3: В МФЮА.
0: А, ну ладно. Правильно!
2: Вы... А надо было ОГТИ, потому что яблочко там.
0: Но он правильно сказал.
2: Нет, все верно.
0: Виталий, мы вас поздравляем.
3: Спасибо, спасибо.
0: Яблочко ваше, давайте привет передавайте.
3: Привет, в первую очередь, вам. Спасибо,
0: спасибо
3: за розыгрыш, за настроение.
0: Да нет.
3: Ну и всем, кто узнал.
2: Виталий Константинович, подскажите, а вы давно нас сегодня слушаете?
3: Да, где-то, наверное, с двух, как вот. Включили.
2: Ага. А много яблочков разгадали?
3: Два точно.
2: Два точно, хорошо.
0: Главное, свое угадали.
2: Не, ну это самое главное. Что у вас получилось дозвониться, выиграть подарок и узнать, где же точно наши яблочки.
0: Ну а кому фен-то дадите?
3: Супруге.
0: Супруге? Ну что ж, молодцы. Вас поздравляем еще разок. Ну и давайте, так, привет уже все передали. За кадром мы вам расскажем, где получить подарок, хорошо?
3: Хорошо, спасибо.
0: Вот так вот.
2: А все остальные смотрите, слушайте, ведь впереди еще яблочки, еще подарки от Яблочного Спаса.
0: А сколько осталось?
2: Еще 3.
0: 3 штучки, поэтому смотрим радио вместе.
1: Яблочный навигатор, на смотри радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
8: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семь».

0: Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный Спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
2: «Яблочный Спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: песочный навигатор. Но смотри радио.
1: Ох ты! Мне кажется, мы уже подбешиваем таким.
2: Неправда. Праздник, он на то и праздник, чтобы веселиться и дарить
1: подарки.
2: И гулять,
1: и за яблочками кататься, друзья. Ну что ж, у нас сегодня яблочный спас. Мы сегодня с Дарьей, ну и после синовала. Нет, мы просто...
2: Оставь свои фантазии, давай про праздник говорить.
1: Древнерусские фантазии. Ну что ж, друзья, давайте у нас что сегодня? Яблочный спас, у нас яблочки укатились. Мы даем вам направление. Вы должны сказать точку на прибытие. Куда яблочко укатилось?
2: Все правильно говоришь, мальчишка. А в подарок вы получаете...
1: Девчушку!
2: Яблочную технику от нашего партнера «Яблочный спас». Например, сейчас на кону у нас будет набор. Это беспроводной повербанк, блок зарядки и, конечно же, провод к нему. Все это для яблочной техники.
1: Ой, какую я подложку нашел красивую. Ну что, готовы?
2: Готовы.
1: Запрягайте коней. Друзья, начинаем двигаться от магазина «Яблочный спас» на площади Шевченко. От магазина выезжаем на проспект Ленина. Двигаемся прямо 1 километр 170 метров и поворачиваем налево. Едем по Хрустальному переулку, аккуратнее, чтобы не сломать, 268 метров. Проезжаем за зданием администрации и выходим на улицу Кутузова. Вот, поворачиваем направо и едем на этой улице 150 метров. Поворот налево, снова на переулок Хрустальный. Вот через 40 метров вход в главное здание. Куда же мы приехали?
2: Ох, если честно, даже я сама запуталась.
1: Ну, давай спрось. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Владимир Дмитриевич.
1: Владимир, вот, вот молодец.
2: Сразу
1: вот,
2: слышно,
1: сразу,
2: да?
1: Видите, теперь все будут звонить на «Смотри радио».
3: Вы приучили.
1: Ну все, вот видите, а мы еще приучили хорошим подаркам, в общем. Куда мы приехали?
3: Администрация.
2: Нет,
1: не администрация. Давайте привет передавайте.
3: Ну, привет всем моим знакомым, всем друзьям, кто меня слышит. Обидно, что не угадал.
1: Обидно, нам тоже обидно. Вот человек выучил и мимо. Ну ладно.
3: Другой раз.
1: До свидания. Ну что, у нас следующий.
2: Следующий звоночек. Здравствуйте.
1: Здрасте.
4: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
4: Ольга.
1: А по батюшке?
4: Валерьевна.
1: Ольга Валерьевна. Ну что, куда мы приехали?
4: Ну, мне кажется, Петколледж.
1: Ну, правильно, Петколледж. Ну что, рада, Ольга Валерьевна?
4: Очень-очень рада.
1: Ну, чем занимаетесь сейчас?
4: На работе слушаем весь день ваше радио, пытаемся дозвониться, хоть что-нибудь выиграть.
1: Ну, уже дозвонились.
2: А сколько вас?
1: Сколько вас
4: вдвоем?
1: Там?
4: Вдвоем.
1: Работаете. А кем работаете?
2: Секретик.
1: ФСБ.
4: Да, секретик.
2: Что ты у девушек-то спрашиваешь?
1: У них возраст нельзя спрашивать, а это можно.
2: И это тоже нельзя. Вдруг
1: ну ладно.
2: Девушки-то занятые, а ты к ним.
1: А что выиграла девушка-то?
2: Набор.
4: Пауэрбанк, да, там что-то там.
1: Нет, сам банк мы не дадим вам, нет. Нет. Пауэрбанк дадим. Ну а что, подружке-то вот отдадите?
2: Провод.
1: Провод. Не пущай идет. Вот. Ну что, давайте привет передавайте.
4: Ой, ну привет всем, кто меня узнал. Я так рада вообще. Всем хорошего настроения. Вам тоже всего хорошего.
1: Вот слышно, что радость.
4: Да.
1: Ну, правда, правда. А еще кому, может, отдельно? Ну, подруги свои, это где она там? Привет
4: ей. Подруги, привет тоже.
1: Вот, вам провод, подруга, провод. Поэтому давайте, вы никуда не уходите. Уходите, я сейчас теперь так и буду говорить. Вы давайте вот сидите и ждите. Мы вам сейчас расскажем, где подарок забрать, хорошо?
4: Хорошо.
1: Вот, не отключайтесь. Вот так, друзья. У нас осталось два яблочка.
2: Да, которые мы так и не нашли. Обязательно слушайте, смотрите эфир и ловите подсказки, где же наши яблочки спрятаны.
1: Ищите друг друга, чтобы не произошло. Помнишь такую передачу? Ладно, друзья, это «Яблочный спас» на «Смотри
2: радио».
1: Молодец.
0: Яблочный навигатор на «Смотри радио».

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Чтоб ребенок спокойно сидел один, скорее ребенку дайте пластилин. Чтоб дома стало тихо, словно в сказке, кисти ребенку дайте и краски. В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей. Пластилин в ассортименте от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Старше 16 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде прямо здесь и сейчас. В Орске плюс 32, вечером будет плюс 26. В Оренбурге сейчас плюс 31, вечером 23. В Ясном, Кувандыке, Медногорске плюс 31, вечером плюс 22. В Кировграде плюс 20, информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг». 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
0: Не с желен. Желаем вам теплого.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 24 по 28 августа в районе Старого города Орска пройдут гидравлические испытания тепловых сетей. Их проверят повышенным давлением на плотность и прочность. На время испытаний запрещается проводить любые работы на тепловых сетях, в тепловых пунктах и камерах. Потребители тепловой энергии должны отключить от сетей с помощью запорной арматуры. Жители Старого города просят соблюдать осторожность и не приближаться к местам возможных утечек теплоносителя. Если во время испытания они заметят утечку, об этом необходимо сообщить в обслуживающую организацию либо в аварийно-диспетчерскую службу МУП УПТС по телефону 21 30 46. Гидравлические испытания продлятся до 28 августа. В ГАЭ почти на три дня прекратят подачу газа. Ограничения связаны с проведением плановых работ на газопроводе, ведущем к газораспределительной станции города. Газ отключат с 8.00 19 августа до 20.00 21 августа. На время отключения жители просят обязательно перекрыть краны перед газовыми приборами. После завершения работ подачу газа возобновят без дополнительного предупреждения. Поэтому горожанам необходимо заранее убедиться, что газовое оборудование находится в безопасном состоянии. По всем вопросам можно обращаться в гайский филиал АО «Газпром газораспределение Оренбург» по телефону 835-362-65-216 и 104. Россия и Сербия не собираются менять действующий порядок поездок между странами. Об этом заявил посол Российской Федерации в Белграде Александр Боцан-Харченко. По его словам, вопрос о новых визовых требованиях или изменении паспортного режима на официальном уровне не обсуждается. Ранее в Сербии звучали заявления о возможном пересмотре безвизового режима с Россией в контексте евроинтеграции. В Кремле тогда отмечали, что подобные решения обычно принимаются на взаимной основе. Боцан-Харченко уточнил, что сейчас никаких изменений по визам и документам для поездок между Россией и Сербией не планируется. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 1 копейка, 100 тенге 18 рублей 32 копейки, юань 12 рублей 63 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: облачный навигатор. Но смотри радио.
1: Я даже забыл снять. Мы тут играли в другие игры. В общем, нет, мы мерили какой-нибудь надо парик. Нет, он не пойдет мне. Друзья, это яблочный спас. Да? Ну что ты молчишь?
2: Да потому что я не хочу отвечать на это все. Я лучше расскажу о том, что у нас сегодня праздник.
1: Праздник какой?
2: Яркий, веселый, яблочный спас. В честь этого праздника мы с нашими партнерами радуем вас подарками. Дело в том, что у нас укатились яблочки по всему городу. Вот мы только знаем направление, а где конкретно яблоки оказались, не знаем.
1: Мы только будем вам говорить направление. А точку назначения вы будете нам отвечать. Все очень просто, все очень легко. В общем, нужно будет дозвониться 21-137, код города 3537. Ну и, конечно, назвать точку назначения и выиграть подарки от яблочного спаса.
2: Все верно.
1: Вот, но это немножечко попозже. А пока...
2: Музыка.
1: Правильно.
0: Яблочный навигатор. Но смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Супероткрытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».

0: Шашлычный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
5: Так, никакого искусственного интеллекта.
6: Только живые ведущие.
7: Юмор, общение и подарки.
8: Вот это «Подушка Шоу».

0: подъемная. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
1: Искусственный интеллект.
2: Ага.
1: Сейчас.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Яблочный навигатор» на «Смотри радио».
1: А мы тут бывших обсуждаем, и те, кто у нас уже выиграли, так сказать, бывших наших участников, да, кто уже выиграли.
2: А ты знаешь, пока бывших обсуждаешь, будущим тебе и не светит быть. Поэтому давай лучше расскажем о том, что мы сегодня отмечаем и как можем порадовать людей подарками.
1: Мы вот яблочные спас отмечаем.
2: Все верно. Да. У нас, напомню, укатились яблочки. Задача догадаться, куда же они прикатились. Да. Все, что мы знаем, это направление. И все, что мы знаем, что за это сулит подарок от яблочного спаса.
1: А какие подарки?
2: Фен Дайсон на кону.
1: Опять?
2: Да.
1: Сын, Дайсон. Ой, это шутка уже сейчас. Некоторые едут. А некоторые такие, господи, третий раз уже, куда стали
2: в сути? Давай бересту в ручки и читай маршрут.
1: Итак, маршрут начинается, друзья. Внимательнее слушаем. Начинаем двигаться от магазина «Яблочный спас» на Ленина 142. Остановка...
2: Какая?
1: Добровольского. От магазина поворачиваем налево и выезжаем на Тачанке на проспект Ленина. Едем. Прямо 70 метров. Мало, да? Поворот направо по улице Добровольского. Скачем дальше прямо 650 метров. Угу. На светофоре поворачиваем направо 257 метров. И подъезжаем к главному входу, куда мы... приехали.
2: О, что-то сложное.
1: Прискакали куда? Недалеко от яблочного спаса.
2: Недалеко, но я смотрю, у нас телеслушатели догадливые, уже звонки есть.
1: Итак, здравствуй, сын мой. Ага. Здрасте.
3: Здрасте.
1: Как вас зовут?
3: Попытка номер два, Владимир Дмитриевич.
1: Владимир Дмитриевич. Ну, здрасте.
3: Здрасте. Ну, надеюсь, теперь надо как-то уже исправлять ситуацию.
1: Ну, куда приехали ты, Владимир Дмитриевич?
3: Ну, думаю, это Надежда, Парк Северный.
1: Парк Северный? Ну, правильно.
2: Я сначала не поняла. Это...
1: Какая Надежда?
2: Надежда – это чувство?
3: Предчувствие?
1: Или рядом с вами Надежда сидит? Сейчас жена, какая Надежда? Сейчас как дам это. И все, сковородкой прям. Ну что, мы вас поздравляем. Поздравляем, да. Парк Северный, вы сказали, мы уж там не говорили, там Надежда это входит туда, в Парк Северный.
2: Конечно.
1: Это бассейн, спорткомплекс. Вот, и там еще и все рядом, ну, чего только нету. И футбольное поле, и церковь, все сказали. Все это в Парке Северный. В общем, мы вас поздравляем. Давайте, кому отдадите Дайсон?
3: Спасибо. У меня две стахи, я думаю, с Нохом.
1: С Нохом?
3: Конечно.
1: А жене?
3: К сожалению, жены уже нет.
1: Ой, ну ладно, с Нохом отдадите. Будут делиться. По четным одна с Ноха, по нечетным вторая.
3: Вот так это, да.
2: Ну, или вы ко мне присмотритесь, если что.
1: Она ищет мужа. Ищет барина.
2: Барыня ищет барина.
1: Вот, на самовар посадите, потом и все. Мне будете плюшки мне с чаем. Ну что, ну мы вас поздравляем, давайте привет всем передавать.
3: Ну, тем я уже передавал.
1: Да еще давайте.
3: Коллегам, коллеги за меня переживают, как бы тоже.
1: За Дайсон переживают.
3: Я, нет, переживаю, что один раз не угадал, сейчас попытка номер два.
1: Ну, вам повезло.
3: Ну, да.
1: Ну, вот, ну ладно. Смотрите, ты что молчишь, да?
2: Да я смотрю, как ты яблоко ешь.
1: У нас яблочный спас, в прямом эфире едем. Ну что ж, смотрите, никуда не уходите, за кадром вам расскажем, где забрать подарок, хорошо?
3: Хорошо.
1: Вот, спасибо вам. Ну что, вот и все.
2: Так
1: у нас есть
2: все,
1: еще один последний подарок.
2: Да.
1: Яблочко одно. Укатилось далеко-далеко. Будем мы его скоро искать. А пока...
2: Да, все верно. Музыка.
1: А пока-пока-покачивая.
0: Яблочный навигатор на «Смотри радио».

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
3: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
5: Какие итальянцы?
4: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская.

0: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию Орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
1: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Хит, взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Облачный навигатор на Смотри Радио.
1: Эх, яблочный спас продолжается, друзья. Ну что ж, мы сегодня с вами разыгрываем хорошие подарки от нашего партнера. И у нас последнее яблочко, да? Яблочко последнее у нас уже укатилось. Его надо найти.
2: Да, самое главное, слушайте, смотрите эфир. Внимательно реагируйте на подсказки. Дозвонитесь по номеру телефона 21-103-7, код города 3537.
1: Молодец, выучила.
2: Да. И у вас есть возможность выиграть фен Дайсон от нашего партнера «Яблочный спас».
1: Ну что ж, друзья, начинаем двигаться от магазина «Яблочный спас» на площади Шевченко.
2: Да? Так.
1: От магазина поворачиваем направо на улицу Краматорскую. Двигаемся на лошади прямо 2 километра 420 метров. Потом уходим направо на проспект Мира и едем 640 метров до площади Гагарина.
2: Угу.
1: Вот. Держимся правее и выезжаем на круговое вот это движение. Знаете, да?
2: Да.
1: Где это? Угу. Вот. Выезжаем на четвертом съезде по направлению в сторону светофора. Проезжая 73 метра и приезжаем к нему. Кому? Куда?
2: Угу. Не знаю.
1: Вот кто-то дозвонился. Абонент временный. Алло.
3: Алло.
1: Здрасте.
3: Здрасте.
1: Это я сам с собой. Да? Разговор. Алло.
3: Алло, алло. А что-то это непонятно, куда выехали.
1: А, куда выехали, непонятно.
3: Да, едем, едем куда-то, там Зеленхоз получается.
1: А чего вы дозвонились тогда, если непонятно?
3: Повторите, повторите, пожалуйста.
1: Повтори.
2: Ну, вообще нужно было дозвониться, ну, ладно, давай.
1: Начинаем двигаться от магазина «Яблочный спас», значит, по площади Шевченко. От магазина поворачиваем направо, на улицу Краматорскую. Двигаемся прямо, 2 километра 420 метров. Уходим направо на проспект Мира и едем 640 метров на площадь Гагарина. Держимся правее, выезжаем на круговое движение. Выезжаем на четвертом съезде по направлению в сторону светофора. Проезжаем 73 метра и приезжаем к нему.
3: Парк строителей, получается?
1: Нет, это не парк строителей. Давайте привет передавайте.
3: Ну, всем, кто меня узнал.
1: Ладно, а вас как зовут?
3: Меня зовут Игорь, а куда же мы приехали?
1: А, мы подождите, ну, сейчас другие кто-то ответит.
3: А, все,
1: слушайте. Итак, кто там дальше у нас? Да, алло.
2: Здравствуйте. Хорошо.
1: Спасибо.
2: У нас еще есть звоночки, мы видим.
1: Что происходит?
2: Ага, я не знаю, вот давай еще попробуй.
1: Алло.
4: Алло.
1: Алло, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Владимир.
1: Владимир. А по батюшке как?
4: Анатолич.
1: Владимир Анатольевич, да, куда мы доехали?
4: До строителей, кажется.
1: Нет, строителей. Это все вот рядом, смотрите, вот, ну ладно. В общем, давайте привет передавайте. Это слово.
4: Передаем привет вам, конечно.
1: Спасибо.
4: Городу Орску.
1: Спасибо. Ну что ж, друзья, звоните. Это сложно, у нас
2: это
1: сложно.
2: Это сложно оказалось, да. Я вижу еще звоночек.
1: Итак, кто это?
2: Здравствуйте.
1: Здрасте.
5: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
5: Елена.
1: А по батюшке?
5: Викторовна.
1: Елена Викторовна. Ох
5: да,
1: ты.
5: Да, я самая.
1: Ну что, докуда вы доехали?
5: Ну, наверное, это центр развития творчества детей, радость.
1: Нет. Не там. А зачем нам на круговом?
2: Это все рядом.
1: На круговом разворачиваться. Нет.
5: Тогда самолет там находится на круговом. И новый памятник, который построили.
2: Ну, а как правильно это называется?
1: Как называется?
2: Как называется самолет?
1: Не, на самолет,
2: что
1: а
2: это,
1: вот это...
2: Что это такое?
5: Имени Гагарина.
1: Да, ура! Ладно, ну что ж, это сложно, да, мемориал всем авиаторам, это называется площадь Гагарина. Ну что ж, видите, вот рядом там катались, и вот оно, яблочко
2: нашлось!
1: Ура! Елена Викторовна, ну вы молодец. Алло.
5: Я в шоке.
1: И мы тоже.
5: Мне аж остановилось.
1: Так. Чего остановилось у вас?
5: Сердце.
2: Не надо.
1: Так, вызовите.
2: Давайте, тук-тук-тук.
1: Вызывайте скорую.
2: Так, а давно нас слушали, за яблочками охотились?
5: Весь день.
1: О, видите как, сорвали. Нашли укатившее яблоко. Вот, а теперь яблоко это не ешьте. Оно потому что превратится в подарок от нашего партнера «Яблочный спас».
2: Вы выиграли фен Дайсон, Елена Викторовна.
5: Ура!
1: А у вас есть фен дома?
5: Ну, не Дайсон, но есть.
2: Ну, теперь вот есть и фен, и Дайсон.
1: Вот этот фен можете дочери отдать, а Дайсон себе забрать.
2: Так, ну и самое время поделиться своими впечатлениями и передать кому-то весточки на все Оренбурге.
5: Ой, передаю всем Орску привет, всем хорошего настроения, всем большое спасибо, звоните, играйте на радио.
2: Хит.
5: Вы большие молодцы, что дарите такие подарки и эмоции нам.
1: Это вот благодаря нашим партнерам и благодаря, конечно, нашим слушателям, смотрителям, да, смотрителям, вот это слово такое, потому что, ну, мы вас любим всех, понимаете? Вот каждого бы взяли, так мой бы вот сделали, ну, не можем.
2: Оставайтесь.
5: Вот. Тоже очень любим.
1: Спасибо.
2: На линии за эфиром расскажем, как вы заберете свой подарок. А вам, наши дорогие телеслушатели, мы хотим сказать огромное спасибо, ведь сегодня мы с вами вместе отметили Яблочный Спас. И так Яблочный Спас не отмечал еще никто.
1: Вообще никто.
2: Огромное спасибо нашим партнерам. Это салон яблочной техники «Яблочный Спас». Сегодня они подарили нам возможность подарить вам столько подарков. Ну а вы не забывайте о том, что мы всегда принимаем ваши сообщения, ваши звоночки. Все это здесь, на Смотри Радио. Давайте отмечать праздники. Их много. И радоваться вместе.
1: Вот. Ну что ж, спасибо тебе, Дарья.
2: Спасибо
1: Дарья.
2: Тебе, Женька.
1: Вот. Мы теперь вот, я до 6, потом мы на снова.
2: Да не пойду я с тобой на
1: снова. Да я просто так.
2: Ты к моему отцу Кузнецу ходил? Ручку просил мою?
1: Давайте его. Его не просил. Вот. Ладно, ну что ж. Была Дарья Иванова.
2: Женя Куликова.
1: А Женя Куликова остается дальше до 18.00. Спасибо. Яблочный Спас прошел на ура.
2: Ура!
1: Ура!
0: Яблочный навигатор на Смотри Радио.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
4: Так, никакого искусственного интеллекта.
5: Только живые ведущие.
6: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка Шоу».
4: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка Шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
7: Искусственный интеллект.
8: Ага.
7: Сейчас.

0: Урале 17 часов. Это радио Хит. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Ленинский район Сауторска направлено дело против 16-летней девушки, обвиняемой в попытке сбыта крупной партии мефедрона и прегабалина. Ее действия квалифицированы по части 3 статьи 30 и пункту Г части 4 статьи 228 прим. 1 УК РФ. По данным следствия, она входила в преступную группу, действуя по предварительному сговору с несовершеннолетним соучастником, материалы по которому выделены в отдельное производство. Схема работы включала заказы через Телеграм, закладки по Оренбургской области, оплату через банковские карты. Во время операции правоохранители нашли и изъяли 25 закладок с общим весом более 19 граммов. Преступную деятельность пресекли при задержании. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы. Суд определит дату начала слушаний. В Оренбурге задержаны двое мужчин за кражу 6 тысяч рублей с банковской карты. 42-летняя женщина обратилась в полицию. Задержаны 70-летний местный житель и 57-летний иностранец. Потерпевший обронила карту, которую нашел 57-летний мужчина, расплатился в магазине, заправил автомобиль. Затем он передал карту второму задержанному. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, предусматривающей до 6 лет лишения свободы. Фигурантом избрана подписка о невыезде. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 103 российских военнослужащих. Взамен были переданы 103 военнопленных в ВСУ, сообщили в Минобороны. Освобожденные российские бойцы сейчас находятся на территории Белоруссии. В министерство добавили, что вернуть их домой удалось при посредничестве ОАЭ. С военными работает уполномоченная по правам человека Российской Федерации Яна Лантратова. Как уточнила омбудсмен, среди возвращенных есть 31 раненый. Также в рамках обмена из плена освободили многодетных отцов. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 17 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, Женя Куликов остался здесь. Да, мне оставили много яблок, мне это хорошо. Но, друзья, у нас еще будут розыгрыши, поэтому слушайте. А сейчас музыка, а потом расскажу, какие праздники можно отметить сегодня, 19 августа. Начинаем.
2: Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что ж, друзья, расскажу, какие праздники сегодня можно отметить. Сегодня 19 августа 2026 год, среда. Сегодня яблочный спас, день рождения русской тельняшки. Сегодня день фотографий, всемирный день фронтовой собаки, день космических собак, ну и, конечно, день почтовой марки. Ну а также сегодня день превращения в бабочку. Вот. А еще день, вот день гуманитарной помощи. И день еще банта. Вот международный день банта. Вот так вот. Ну и что у нас было? Давайте посмотрим в истории. Сейчас проглядим, посмотрим, что же там случилось-то в этот день наш. Смотрите, в общем, в 1856 году в этот день в США запатентован способ получения сгущенного молока. А в 1947 году впервые синтезирован витамин А. Не болейте, смотрите и слушайте. Слушайте радио и отмечайте праздники вместе. Ну а всю подробную информацию можете получить на сайте calend.ru.
0: Реклама.

0: Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе.

0: пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
4: Так, никакого искусственного интеллекта.
5: Только живые ведущие.
6: Юмор, общение и подарки.
7: Вот это «Подушка Шоу».
4: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
8: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
9: Макс, Макс, Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
10: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
11: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Вкусные знания.
1: Ну что, друзья, познаем Оренбургскую область и получаем вкусные подарки от нашего партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Задача простая. Нужно дозваниваться в эфир, отвечать на простые вопросы, с которыми справится даже школьник. Отвечайте верно, вкусный бокс достается вам. Ну а все подробности ищите на сайте orsk.ru во вкладке «Вкусные знания», категория 12+. И до меня кто-то дозвонился. А спросим, кто это. Здрасте.
2: Здрасте.
1: Как вас зовут?
2: Ксения.
1: А, Ксения, а вы у нас выигрывали?
2: Давно.
1: Да,
2: месяца три, может, четыре.
1: Ну, это хорошо. В общем, смотрите, нужно, в общем, ответить на один вопрос с первого раза правильно. Готовы?
2: Готова.
1: Итак, в каком году начала производиться знаменитая орская тушенка? Знаете, кушали такую?
2: Кушала.
1: В 1925 году, в 1938 или в 1941?
2: Пускай будет первый вариант.
1: В 25-м?
2: Там, у кого первый вариант?
1: Нет, неправильно. Давайте привет передавать.
2: 28-й, по-моему, первый был.
1: 25-й был первый.
2: 25-й? Ну, ладно.
1: Да, привет, ну, ваш.
2: Привет, кто слушает, и всем радиоведущим слушать.
1: Спасибо большое, вам тоже хорошего вечера. Ну что ж, следующий у нас дозвонился, давайте спросим. Здрасте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Арина.
1: Арина, вы у нас выигрывали?
3: Нет.
1: Ну, смотрите, у нас два варианта ответа осталось. В каком году начала производиться знаменитая орская тушенка? В 1938 или в 41-м?
3: Нет, я думаю, когда война началась, в 41-м году.
1: В 41-м году. Правильно, я вас поздравляю. В общем, вот эти вот аплодисменты достаются вам. И, конечно, вкусный бокс от «Хлебзавод 7» тоже ваш. Давайте привет передавайте.
3: Передаю привет всем, кто меня узнал.
1: Ага.
3: Моему парню Дмитрию большой привет передаю.
1: Ага, по парню Дмитрию. С кем поделитесь вкусняшками? С парнем?
3: Ним и поделюсь, да.
1: Ну и все, в общем, приятного вам аппетита. Никуда не уходите, за кадром расскажу, где забирать подарок, хорошо?
3: Да.
1: Ну все. Ну вот так, друзья, представляете? Вот так быстро мы разыграли вкусный бокс. Узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города. Вот как-то так.
0: Реклама. «Хлебозавод 7». Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. «Хлебозавод 7». Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: Рогоплани в газовик. Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 250807.

0: Это, знаете, это Skyfall. Да, здесь, друзья, на Смотри Радио мы всегда с таким настроением хорошим и, конечно, с отличной музыкой. Ну и, конечно, с вашими приветами. А что здесь написали сейчас? Мы писали, наши пальчики устали. Помните такое? Вот сейчас и прочитаем. Значит, написал нам, Анастасия написала. А привет, Куликов, классный яблочный спас провели. Да нет, что, ну спасибо. Вадим написал. Желаю всем хорошего настроения. Спасибо, Вадим. Есенин написал. Привет, арчане. Вам хорошее настроение, уютного вечера. И вам тоже. А Кирилл написал. Передаю привет из Пензы, своей родине. Живу здесь уже 4 года. Но родные степи остаются в сердце навсегда. Спасибо, что, находясь за 1300 километров, я могу видеть родные края. Да побольше смотрите нас. Смотрите радио.
1: Смотри, смотри.
2: Радио.
3: Зажечь огни земли.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Чтобы в офисе вам работалось сладко, нужна хорошая для документов папка. Чтобы бизнес-идеи записывать впрок, вам пригодится для записей блок. Сети магазинов «Милый дом». Блоки для записи «Стам» от 32 рублей. Папки пластиковые в ассортименте от 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 30 градусов, а вечером поздним будет 26. В Оренбурге 30, вечером поздним 23. В Ясном сейчас плюс 30, вечером поздним плюс 22. В Кувандыке, Медногорске сейчас 29, а поздним вечером 21. В Кировграде плюс 20. А информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
3: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Это что за язык такой?
1: А, не знаю, вот какие-то вот дядьки поют. Ну что ж, да, это здесь куликовско-миньонский язык. И оставляю вас с Буровой Кристиной.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, дочь моя.
2: Забурова, здравствуйте.
1: Забурова. Заборова можно так назвать. И Полякова. Да. Гляжу на поле синий. Вот, ладно.
0: В полях ромашки рву.
2: Это его такой образ, мне кажется, меняет сегодня.
0: Единственный зову.
1: Господи, сейчас нас отключат. Ну что ж, мы здесь, друзья, сейчас пока втроем, как три богатыря. Вот я сейчас один уйду, как в центре, как Илья Муромец. Вот я оставлю вас с двумя богатырьками.
0: Богатыршами.
1: Богатыршами. Бабами, как вы сказали. Ладно. Тебе, Кристина, всего хорошего.
2: Хорошо.
1: А тебе тоже.
0: Спасибо.
2: А ты тебе тоже отдохнуть.
1: До свидания. До свидания.

0: На Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Жителям улицы Стартовой было трудно ходить по темноте, особенно зимой из-за отсутствия освещения. Они обратились к Валерию Леонову и Игорю Битнеру, рассказав о рисках для детей, которым приходилось ходить в школу и на занятия в темноте. Вопрос с установкой фонарей решен положительно. Сейчас специалисты проводят опиловку деревьев, готовят место к установке мач. Освещение на участке примерно 300 метров. Также планируется ремонт дороги от улицы Гомельской до Батумской до конца года. В ГАИ из-за маленькой собаки произошел конфликт, закончившийся дракой четырьмя делами об административных правонарушениях. Вечером 6 августа нетрезвый мужчина проходил мимо двора, где без присмотра находилась собака. Она начала лаять, и прохожий схватил ее за шею, бросив об стену. На шум выбежала хозяйка собаки, началась словесная перепалка, переросшая в драку. Полицейские разняли участников и всех доставили в отдел. Теперь материалы переданы мировому судье, которому предстоит дать правовую оценку действиям каждого из участников конфликта. Россия в июле сократила импорт южнокорейских автомобилей вдвое в годовом выражении до 50 миллионов долларов. Поставки в месячном выражении также показали отрицательную динамику, снизившись на 18%. Россия по итогам июля вошла в топ-20 крупнейших покупателей корейских автомобилей. Первую строчку заняли США, потратившись на такой импорт 2,7 миллиарда долларов. Кроме них в топ-3 также вошли Канада и Австралия. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 17 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Да-да, именно так меня зовут, и этим вечером я буду вместе с вами развлекаться, ну и, конечно же, делать каждый момент краше и вдохновляться на новые, возможно, важные, возможно, просто приятные поступки. Итак, вечер наступил, сегодня среда, а значит, нам еще буквально немножко осталось до выходных, и мы можем себе позволить отдохнуть. Это как-никак не понедельник. Никто, я думаю, на максимум не выдохся, да даже если выдохся еще лучше, значит, вам будет намного приятнее отдыхать. Ну а какой отдых без хорошей музыки? Вот и я думаю, никакой, чтобы вы не выбирали, сами ничего не переключали. Мы уже всем этим делом занялись, и вам осталось только отрегулировать громкость и продолжать наслаждаться мелодиями здесь при помощи Радио Хит. Вот Ган Медведи, Broken Heart, далее, следом диджей Смэш Птица, а потом еще больше интересных и ярких хитов.
2: Будь ярче, смотри Радио.

0: Десятка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Дивак и его Slow Down.
2: Третье место.
1: На втором месте была Зиверт и ее «Газ».
2: Второе место.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: А лидерами хит-музик-чарта были девчонки из группы «Серебро» и их трек «Смотри, но меня не трогай».
2: Первое место.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
4: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
5: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
4: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
5: Знание полезно, призы вкусно.
4: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
6: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
7: О, Афина. Часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника. Изысканность букета. Красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы Доника 3 for men или 4 бритвы Доника 3 for women всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
9: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
11: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пик».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Железо-ржа! Рим! Железо-ржа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски, гриль из свинины.

А считаете ли вы себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно. 28 августа с 13.00 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. На правах рекламы партнера мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен», магазин яблочной техники «Яблочный спас» и салон цифровой печати «Пиксель». В общем-то, подарки, сами слышите, какие будут многообещающие. Ну, а вы, я считаю, даже если не сильно знаний много имеете, все равно захотите и весело поучаствуете в этом замечательном занятии. Так что ожидаем события, еще больше подробностей в наших группах ВКонтакте, Телеграме и Максе под названием «Смотри радио». Ну, а пока ожидаем ожидания, украшаем хорошей музыкой. Здесь же в эфире «Радио

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
5: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке получения уточните у продавцов.
6: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
7: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
8: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной, 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной, 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
10: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
11: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807, организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
12: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
13: Телефон рекламной службы 250807.
14: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
15: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
16: Ты живешь, будто не будет завтра. Но запомни,

Не забывайте, что эфир «Радио Хит» всегда готов наполниться вашими сообщениями, но для этого нужно, конечно, тоже постараться и открыть наш портал smotri.radio. Принять решение, что написать, может каждый самостоятельно, а вот кому написать, в принципе, это уже не важно. Это может быть важно для вас какой-нибудь человек, быть может, какой-то коллега или просто обычный слушатель «Радио Хит». Порадовать можно каждого, но и самое главное – порадоваться самому. Действуйте прямо сейчас, никого не ждите. Ну а мы подкрепим это все дело хорошей музыкой.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы «Доника 3 for Men» или 4 бритвы «Доника 3 for Woman» всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка-шоу».

0: искусственного интеллекта.
1: Только живые ведущие.
2: Юмор, общение и подарки.
3: Вот это подушка шоу.
0: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
4: Искусственный интеллект.
5: Ага, сейчас.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 30, ночью ожидается плюс 17, завтра днем плюс 29 градусов. В Ясном данную минуту также плюс 29, ночью температура опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 28. По Мандыхе и Медногорске плюс 29 на данный момент, как и завтра днем, ночью ожидается плюс 10. И в Оренбурге сейчас плюс 29, ночью плюс 17, завтра днем плюс 30 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
7: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: На Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Ленинский район Сауторска направлено дело против 16-летней девушки, обвиняемой в попытке сбыта крупной партии мефедрона и прегабалина. Ее действия квалифицированы по части 3 статьи 30 и пункту Г части 4 статьи 228 прим. 1 УК РФ. По данным следствия, она входила в преступную группу, действуя по предварительному сговору с несовершеннолетним соучастником, материалы по которому выделены в отдельное производство. Схема работы включала заказы через Телеграм, закладки по Оренбургской области, оплату через банковские карты. Во время операции правоохранители нашли и изъяли 25 закладок с общим весом более 19 граммов. Преступную деятельность пресекли при задержании. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы. Суд определит дату начала слушаний. В Оренбурге задержаны двое мужчин за кражу 6 тысяч рублей с банковской карты. 42-летняя женщина обратилась в полицию. Задержаны 70-летний местный житель и 57-летний иностранец. Потерпевшая обронила карту, которую нашел 57-летний мужчина, расплатился в магазине, заправил автомобиль. Затем он передал карту второму задержанному. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, предусматривающей до 6 лет лишения свободы. Фигурантам избрана подписка о невыезде. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 103 российских военнослужащих. Взамен были переданы 103 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны. Освобожденные российские бойцы сейчас находятся на территории Белоруссии. В министерство добавили, что вернуть их домой удалось при посредничестве ОАЭ. С военными работает уполномоченная по правам человека Российской Федерации Яна Лантратова. Как уточнила омбудсмен, среди возвращенных есть 31 раненый. Также в рамках обмена из плена освободили многодетных отцов. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 17 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Проводим очередной час в жаркой, но при этом приятной компании Радио Хит. Вы же, в свою очередь, скорее всего, отправляетесь с оплачиваемой работы на работу, за которую не платят, но при этом практически ежедневно нужно выполнять. В такое время, как правило, знаете, что важно? Важен подход, потому что если особенно вы это выполняете каждый день, то, конечно, приятнее будет получать и от этого действия удовольствие. А для этого нужно что? Просто оставаться живым. Да, неважно, в пятницу, в понедельник утром или в эту среду вечером, вам нужно понимать, что вы живете в этом самом моменте, видеть цветочки, прекрасные облака или свет солнышка, и, конечно же, это все чувствовать и наслаждаться. Обратите на это внимание сейчас особенно, при этом не отвлекаясь от дороги, конечно же, ну а мы вам подарим музыку, чтобы этот момент украсить и сделать намного ярче вашей памяти.
2: Поймай настроение. Смотри.

Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО

0: Суперновинка. Риет. От фабрики «Орские колбасы». Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Нет, на самом-то деле очень милый. Там поется «Солнце поднимается там, где ты». Это, конечно, прекрасно, и всем бы хотелось, чтобы солнце поднималось именно около вас, и удача около вас бегала, и все-все-все там подобное. Но для этого, конечно, нужно о будущем хотя бы чуть больше, чем остальные знать. И радиохит поможет вам это сделать, заранее сообщив гороскоп на завтрашний день. Его услышим сразу после следующего трека. А дальше, кстати, «Holiday Boy», «Пожары» делаем громче.
1: Это радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра какое число? Конечно, 20-е. Дни до конца лета, думаю, сами можете посчитать. Возможно, сгрустнуть и, возможно, и вдохновиться, чтобы сделать много всего нового. Ну, а чтобы вы могли это спокойно делать, узнаем, что лучше делать, а что не делать завтра при помощи рубрики «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Завтрашний день может оказаться очень опасным для личных взаимоотношений. Постарайтесь следить за своими словами и действиями и быть максимально осторожным в общении с дорогим для вас человеком.
2: Телец.
1: Не отступайте от правил, даже если вы очень спешите. Впоследствии к вам могут здорово придраться, используя это как основание.
2: Близнецы.
1: Завтрашний день не принесет вам ничего нового, зато и не расстроит ничем.
2: Рак.
1: Вы будете равным среди великих. У вас появится некоторая власть над людьми, но не стоит забывать и об ответственности, которая при этом ляжет на ваши плечи.
2: Лев.
1: Вы лучше всего чувствуете себя, оставаясь в одиночестве. Это вам вряд ли удастся, так что постарайтесь, по крайней мере, оградить себя от шума.
2: Дева.
1: Живите этим конкретным днем, он будет достаточно интересен, чтобы не было необходимости, скучая, строить планы на будущее или того, к уже предаваться размышлениям о чете всего сущего.
2: Весы.
1: Всякий ребенок нуждается в признании. Ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен. Это касается и того дитяти, который живет внутри вас самого.
2: Скорпион.
1: Стоит поискать поддержку, как деловую, так и моральную. Вы вполне можете ее найти, причем в самых неожиданных местах.
2: Стрелец.
1: Даже у суперзвезд есть некоторые нужды, а поскольку вы вряд ли являетесь таковой, для их удовлетворения вам потребуется приложить некоторые усилия. Развлекитесь вечером.
2: Козерог.
1: Сегодня, точнее, завтрашний день принесет вам какие-то перемены, точнее, возможности либо что-либо переменить. Подобной возможностью грех не воспользоваться, действуйте.
2: Водолей.
1: Ответственность на вас возложенная может показаться вам слишком тяжкой. Награда же за труды может принести разочарование. Ограничьте свои действия лишь самыми необходимыми.
2: Рыбы.
1: Вы слишком много сил отдаете работе. Это положение надо бы изменить, но подобной возможностью вы в данный момент не располагаете. Оговорить свое право на личную жизнь. Завтра, возможно, стоит даже топнуть ногой, иначе на вас так и будут кататься. Информация предоставлена сайтом igne.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Вкусно. Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Привет! Я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
2: Так, никакого искусственного интеллекта.
3: Только живые ведущие.
4: Юмор, общение и подарки.
5: Вот это «Подушка Шоу».
2: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
6: Искусственный интеллект. Ага.
7: Сейчас. 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы 20.

0: знает, говорю я вам, что нас слушает Восточная Оренбуржья, но тут, конечно, я преуменьшаю, ведь у нас и слушатели и из России, и из других стран в том числе. Вот, допустим, написали нам некая Эстель, привет из Франции. Вот это да, очень приятно знать, что и во Франции нас слушают. Также написал, кстати, Сергей Иванович, всем-всем спокойной ночи, Озерновский, Камчатка. Вот видите, не Восточная Оренбуржья нам пишет, а Восточная Оренбуржья, кстати, где, почему вы еще не написали, непонятно. Но в любом случае, и Камчатке, Озерновскому доброй ночи мы, конечно же, желаем. И огромнейший привет отправляем Франции. Ну, а вы, дорогие друзья, сами думаете, может быть, хочется тоже кого-то порадовать или отметить у нас в эфире Радио Хит. Для этого и так существует наш портал smotri.radio. Ну, или, если удобнее, можете набрать номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Выбирайте, где удобнее оставить свои послания. Ну, а мы в конце следующего часа, конечно же, все зачитаем. Ну, и между делом подарим вам еще больше хорошей музыки.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
1: Чтобы вещи хранить без особых хлопот, надо срочно купить комод. На чистоту вещей, чтобы не терять надежды, скорее купите ролик для одежды в сети магазинов «Милый».

0: 360. Милый дом. Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Австралия. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Жителям улицы Стартовой было трудно ходить по темноте, особенно зимой из-за отсутствия освещения. Они обратились к Валерию Леонову и Игорю Битнеру, рассказав о рисках для детей, которым приходилось ходить в школу и на занятия в темноте. Вопрос с установкой фонарей решен положительно. Сейчас специалисты проводят опиловку деревьев, готовят место к установке мач. Освещение на участке примерно 300 метров. Также планируется ремонт дороги от улицы Гомельской до Батумской до конца года. В ГАИ за маленькой собаки произошел конфликт, закончившийся дракой четырьмя делами об административных правонарушениях. Вечером 6 августа нетрезвый мужчина проходил мимо двора, где без присмотра находилась собака. Она начала лаять, и прохожий схватил ее за шею, бросив об стену. На шум выбежала хозяйка собаки, началась словесная перепалка, переросшая в драку. Полицейские разняли участников и всех доставили в отдел. Теперь материалы переданы мировому судье, которому предстоит дать правовую оценку действиям каждого из участников конфликта. Россия в июле сократила импорт южнокорейских автомобилей вдвое в годовом выражении до 50 миллионов долларов. Поставки в месячном выражении также показали отрицательную динамику, снизившись на 18%. Россия по итогам июля вошла в топ-20 крупнейших покупателей корейских автомобилей. Первую строчку заняли США, потратившись на такой импорт 2,7 миллиарда долларов. Кроме них в топ-3 также вошли Канада и Австралия. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 17 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 62 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Залетаем в новый час с предвкушением чего-то приятного, ведь на будущее вам скажу, каждый мой следующий выход, за исключением погоды, будет дарить вам подарки. А точнее, не вам, а вашим детям. Так что, если вдруг дети слушают наш эфир, то непременно своим родителям не позволяйте переключаться, потому что тогда вы упустите возможность получить для себя подарок. Ну, побольше об этом вы узнаете, конечно, если продолжите наш эфир слушать, так что оставайтесь на связи. Ну, а музыка, конечно, никуда не теряется, продолжает вас радовать, так что, если хочется, веселитесь, пойте и танцуйте, насколько это возможно. Ну, а мы сопроводим вас самыми яркими треками, которые позволят это сделать. София Нзао, Мадизами, Роберт Майлз, Хути, а далее. Следом Диджей Перегрим, «Ты меня не забудь». Далее отметится также Тим Белорусских и много-много интересных исполнителей. Послушайте сами.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
5: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
6: Оптовикам внимание. Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу: вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
7: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск, в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
8: Макс!
7: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри радио!
10: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
11: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: 21-103 и 7, код города 3537. Звоните прямо сейчас, если вам есть кому выиграть подарок. Разыгрываем мы что? Два билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Да, это не просто мультик, это целая игра. И такое, мне кажется, удивит любого. Попасть в любимый мультик, мне кажется, это всегда очень интересно. А вам, чтобы выиграть эти два билета и обрадовать детишек, нужно лишь дозвониться. 21-103-7, код города 3537, повторяю, и жду того, кто захочет забрать себе билеты. Возможно, не своим детям, возможно, детям родных или близких, друзей, родственников, кого угодно. Дорогие друзья, самое главное, что вы их можете осчастливить, пока что просто дозвонившись. Еще раз повторяю, 21-103 и 7, код города 3537. Видимо, все заняты. Ну что ж, мы будем до победного искать того, кто захочет выиграть приз. Вот так вот радиохит готовит подарки, а нам даже звонить не хотят. И такое бывает. Видимо, все сами хотят билеты на эту игру покупать. А знаете ли, лучше все-таки выиграть по ценам, лучше все-таки выиграть бесплатно, забрать целых два билета. Мы ждем того, кому это пригодится. Повторяю еще раз. 21-103-7, код города 3537. Ну что ж, неужто никому не хочется выиграть такой подарок? Я глубоко сомневаюсь. Скорее всего, кто-то просто боится дозвониться, но бояться нечего. Нужно просто взять и набрать. А дальше ведущие уже вам помогут ответить на все и забрать такой ценный приз. Ну, видимо, что ж, все заняты. Говорила я детям, слушайте радио, не запрещайте родителям переключать. Видимо, дети сейчас радио не слушают вместе с ними. Ну что ж, последний раз даю шанс. 21-103-7, код города 3537. Так можно и всю жизнь, извините, пропустить, если не выигрывать в таких конкурсах. Ну, видимо, у нас сегодня люди не особо активные. Конечно, подарки им подарили на яблочном спате, все счастливые отправились в свояси. Ну что ж, будем надеяться, что в ближайшее время все-таки найдется кто-то, кто захочет выиграть подарок. А пока что вернемся к музыке. Это Эмпер Сити, Self-Aware. Впереди встречаем.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
5: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке получения уточняйте у продавцов.
6: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
7: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
8: Фэн всюду мониторил и зашел в «Яблочный спас». Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
9: «Яблочный спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Да, мы продолжаем искать того, кому понадобятся билеты, чтобы обрадовать своих детей, а возможно и не своих, но каких-то родных. Два билета на закрытые показы, презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» прямо сейчас для вас готовы разыграть. Номер для звонков 21-103-7, код города 3537, все так же. И мы ждем того, кому пригодится. Да, напоминаю, это не просто кино, это целая VR-игра, в которую может погрузиться победитель. Точнее, ребенок-победитель, да, если вдруг у вас имеются, если вы знакомы со смешариками, да, в принципе, если вы знаете об этом мультике, то уже можете ответить на вопросы. Так что, если вдруг есть желание порадовать своих детей, непременно звоните, все еще вам намекаем. 21-103-7, код города 3537, мы ждем того, кто позвонит. Люди не особо почему-то активные, видимо, все заняты, но если найдется кто-нибудь, кто еще не занят, непременно может дозвониться и забрать этот прекрасный приз. Финальный раз говорю вам про номер 21-103-7, код города 3537. Мы ждем того, кто захочет забрать этот бонус. Ну, видимо, у нас люди не особо активны, уже все заняты какими-то своими делами или просто отдыхают, но можно обеспечить отдых еще своим детям. Итак, мы с вами уже все поняли. Видимо, разыгрывать больше ничего не нужно. У нас все насытились, все выиграли, что хочется. Ну что ж, дорогие друзья, но вы хоть сообщениями нас порадуйте. У нас есть наш чудесный портал smotri.radio, на котором можно написать все, что угодно. Главное, чтобы порадовать себя или кого-то. Ну, а мы, конечно, это все сообщим в конце уже следующего часа. Ну, а пока что, конечно же, как же без музыкальной паузы. Бритни Спирс, Деми Мор впереди. Далее «Елка проще», затем обсудим с вами погоду.
0: Смешарики сквозь

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
2: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бас

0: Горячий сентябрь. Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 26, ночью ожидается плюс 17, завтра днем плюс 29, в Ясном данную минуту плюс 23, ночью плюс 14, завтра днем плюс 28, в Кувандыке и Медногорске плюс 22, сейчас ночью столбик термометра опустится до плюс 10, завтра днем поднимется до плюс 29, и в Оренбурге сейчас плюс 24, ночью температура опустится до плюс 17, завтра днем поднимется до плюс 30. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Время продолжает немыслимо бежать вперед, и мы пытаемся, конечно, за ним угнаться, чтобы успеть сделать абсолютно все, что наметили, не только на ближайшее время, но еще и на лето. Тем не менее, не все можно успеть, но можно украсить, вдохновять с этим свои последние летние денечки самыми яркими и запоминающимися воспоминаниями. Как же это сделать? Думаю, вам лучше знать, пусть это будет для вас вдохновением на какие-то деяния, возможно, не на сегодня, но хотя бы на построение планов на будущее. Ну а Радио Хит, как всегда, готов вдохновлять вас не только словами, но еще и хорошей музыкой, которая может вас сопроводить в любой ваш путь и любую дорогу. Леди Гага и Даичи порадуют вас треком Runway, он же Подиум. Далее Hi-Fi, мы не ангелы, а следующая песня, вы узнаете ее сами, послушайте.
2: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Десятка лидеров Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotry.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. А прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Дивак и его Slowdown.
2: Третье место.
1: На втором месте была Зиверт и ее «Газ».
2: Второе место.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: А лидерами Hit Music Chart были девчонки из группы «Серебро» и их трек «Смотри, но меня не трогай».
2: Первое место.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotry.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
4: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
5: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
4: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
5: Знание полезно, призы вкусно.
4: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
6: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
7: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидки классный, о которого я мечтал.
8: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
9: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAO Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
11: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
10: Алло, а можно такси к школе?
12: Привезти букет самому издалека на белом коне. Красиво, эпично. Но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Bouquet. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Bouquet. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30-68-98.
13: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
14: Привет! Я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
15: Так, никакого искусственного интеллекта.
16: Только живые ведущие.
17: Юмор, общение и подарки.
15: Вот это «Подушка Шоу».
18: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка Шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.

0: радио.
1: А я тоже сильное оружие знаю. Это знание. Знание всегда помогает, знаете, предположить или предостеречь себя от каких-то опасностей. И одним знанием радиохит уже готов вас обеспечить. Это, конечно же, знанием завтрашнего дня, по мнению звезд. В скором времени гороскоп услышим. Ну, для начала еще немного этой песенки в эфире.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра, 20 августа, четверг, нужно будет еще немного поработать. Да, но можно свой день еще чем-нибудь интересным наполнить. И что же это может быть, узнаем, конечно же, при помощи «Гороскопа» здесь, в эфире «Смотри радио».
2: Овен.
1: Завтрашний день может оказаться очень опасным для личных взаимоотношений. Постарайтесь следить за своими словами и действиями и быть максимально осторожным в общении с дорогим для вас человеком.
2: Телец.
1: Не отступайте от правил, даже если вы очень спешите. Впоследствии к вам могут здорово придраться, используя это как основание.
2: Близнецы.
1: Завтрашний день не принесет вам ничего нового, зато и не расстроит ничем.
2: Рак.
1: Вы будете равным среди великих. У вас появится некоторая власть над людьми, но не стоит забывать и об ответственности, которая при этом ляжет на ваши плечи.
2: Лев.
1: Вы лучше всего будете чувствовать себя, оставаясь в одиночестве. Это вам вряд ли удастся, так что постарайтесь, по крайней мере, оградить себя от шума.
2: Дева.
1: Живите этим конкретным днем, он будет достаточно интересен, чтобы не было необходимости скучать, строить планы на будущее или того хуже, предаваться размышлениям о чете всего сущего.
2: Весы.
1: Всякий ребенок нуждается в признании. Ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен. Это касается и того дитяти, который живет внутри вас самого.
2: Скорпион.
1: Стоит искать поддержку, как деловую, так и моральную. Вы вполне можете ее найти, причем в самых неожиданных местах.
2: Стрелец.
1: Даже у суперзвезд есть некоторые нужды. Поскольку вы вряд ли являетесь таковой, для их удовлетворения вам потребуется приложить некоторые усилия. Развлекитесь вечером.
2: Козерог.
1: Завтрашний день принесет вам какие-то перемены, точнее, возможность что-либо переменить. Подобной возможностью грех не воспользоваться.
2: Водолей.
1: Ответственность на вас возложенная может показаться вам слишком тяжкой, и награда же за труды может принести разочарование. Ограничьте свои действия лишь самыми необходимыми.
2: Рыбы.
1: Вы слишком много сил отдаете работе. Это положение надо бы изменить, но подобной возможностью вы в данный момент не располагаете. Оговорить свое право на личную жизнь завтра, возможно, стоит даже тупнуть ногой, иначе на вас так и будут кататься. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочный станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радиохит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радиохит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы.

дальше. Смотри радио. Love it myself.

Ну и как же в середине недели вам не напомнить о том, что у нас существует Hit Music Chart? В скором времени его итоги мы подведем, но у вас еще остается возможность внести свой вклад и полайкать песни, которые вам нравятся больше всего. Где же его найти? У нас на портале smotri.radio. Там есть вкладка Hit Music Chart, и именно здесь находятся мелодии, которые, возможно, вам нравятся больше всего, и вы хотите их, конечно же, слышать в эфире намного чаще. Итоги этого чарта мы подводим все так же на выходных, в субботу в 12 часов дня и воскресенье в 6 часов вечера, так что у вас еще остается время, чтобы отдать голос за мелодию, которая вам нравится больше всего, и, быть может, вы ее потом будете слышать намного чаще. Егор Крид, Артик и Асти, «Карма», далее, следом небольшая рекламная пауза, а потом еще много песен, которые вы можете оценить. Встречайте!

Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. ООО «Авангард». УГРН 114-565-802-9615.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 24, ночь ожидается плюс 17, завтра днем плюс 29, в Ясном данную минуту плюс 21, ночью плюс 14, завтра днем плюс 28, в Кувандыке и Медногорске плюс 22, сейчас ночью температура упадет до плюс 10, завтра днем поднимется до плюс 29, и в Оренбурге сейчас плюс 23, ночью плюс 17, завтра днем плюс 30 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Далее 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Конечно, благодарим исполнителей Джона Саммита, Де Волта и Джулию Чорчежа за их трек «Shades of Blue», но нам не нужны никакие оттенки грусти, особенно перед сном, сами понимаете. Нам нужно, наоборот, иметь только самые хорошие мысли, чтобы проснуться с ними же без всяких беспокойств и бессонниц. Завтра нам еще вообще-то работать, да, тоже плохое слово говорю, но что поделать, мы должны к этому дню быть готовы, идти заряженными, а не с какими-то плохими мыслями. Именно поэтому мы слушаем эфир «Радио Хит» и, конечно же, набираемся только самых положительных эмоций, ожиданий и планов. Дальше мы будем это делать все так же с хорошей музыкальной мотивацией. Если вдруг планы на завтра не простроены, самое время это сделать. Ну и, конечно же, напоследок написать пару приятностей родным и близким у нас на портале «Смотри Радио». Действуйте, а мы включим для этого музыку.

0: Реклама.
1: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
0: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Я свою девчонку тоже я привел в «Яблочный спас». Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Желеновжо! Рим! Желеновжо! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
6: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски

делюсь с вами статистикой, не особо приятной, но все же, в принципе, с одной стороны, ожидаемой. Да, зумеры массово ловят депрессию, и все из-за кризиса четверти жизни, как нам сказали эксперты. Каждый пятый в возрасте от 18 до 29 лет сомневается в своем будущем. Свое жилье кажется недостижимым, аренда кусается, образование оставляет долги, отношения строятся сложно, на карьерном рынке приходится еще и конкурировать с искусственным интеллектом. В итоге 46% считают, что зарабатывают недостаточно, а у 31% финансовые переживания уже убили здоровый сон. Как же тяжело все-таки зумерам. Да, я тоже к ним отношусь. Я думаю, наши коллеги напоминали об этом неоднократно. Поэтому, в принципе, отчасти я с этой статистикой согласна. Но, знаете, ни в какие времена легче не было. Так только кажется, когда время прошло. Так что, дорогие друзья, просто знайте, что мы со всем справимся. Для мотивации продолжайте слушать хорошую музыку. Дискотека «Авария» Жанна Фриске «Малинки». Впереди с Лендом Джоль Кори «Виспер».

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Art Букет. Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
2: Так, никакого искусственного интеллекта.
3: Только живые ведущие.
4: Юмор, общение и подарки.
2: Вот это «Подушка Шоу». Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются.

ваших финальных сообщений. И, кстати говоря, очень много, причем даже есть такие, которые обмениваются уже друг с другом. Люди, возможно, даже не знают, что им сообщения также прилетели. Итак, зачитываю. Написал Александр Сергеевич. Привет из Германии. Да, это перекличка Германии. Огромнейший привет, как и вам, Александр. Очень приятно знать, что вы нас слушаете. Далее написала Натали. Привет, Кристина Бурова. Спокойной ночи. Доброй ночи и сладких снов, Натали. Хотя, конечно, в скором времени я вам всем этого пожелаю. Ну и далее как раз-таки вот эти самые приятные сообщения. Написал, значит, Сергей. Добрый вечер, Хит. Передаю привет своей любимой, ненаглядной Олечке Дорожкиной. Говорю, что люблю. Ну и, конечно же, вам огромный привет, Радио Хит. Вы лучшие. От Герасимова Сергея. Спасибо большое. Вам также огромнейший привет. Ну и уже хорошего окончания этого дня, Сергей. Ну и далее самое интересное, что написала Ольга. Хотя это сообщение еще от Сергея не зачитала. Пишет она, значит, следующее. Передаю привет самому любимому и неповторимому мужчине Герасимову Сергею. Помни, ты лучший, самый искренний и настоящий. Пусть завтрашние сутки пройдут быстро и спокойно. Люблю, твоя Никоте. Вот такие приятные сообщения у нас тоже появляются. Спасибо большое вам. Сделали настроение ведущим и, мне кажется, некоторым нашим радиосмотрителям. Ну и, конечно, счастья вам и долгой любви, дорогие друзья. Ну а мы дальше продолжим подкреплять вашу любовь и, конечно же, наполнять ваши самые яркие моменты музыкой.

0: милом доме супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы Доника 3 for Men или 4 бритвы Доника 3 for Woman всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это Подушка Шоу.
2: Так, никакого искусственного интеллекта.
3: Только живые ведущие.
4: Юмор, общение и подарки. Вот это Подушка Шоу.
2: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка Шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
5: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Сейчас в Орске плюс 23, ночь ожидается плюс 17, завтра днем плюс 29 градусов. В Ясном данную минуту плюс 19, ночью температура опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 28. В Кувандыке и Медногорске плюс 18 на данный момент, ночью слабый термометр опустится до плюс 10, завтра днем поднимется до плюс 29. И в Оренбурге сейчас плюс 21, ночью плюс 17, завтра днем плюс 30 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
9: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохит.

0: Смотри радио.
1: Тоже улыбнитесь, знаете, очень полезно. Даже если настроение плохое, улыбаетесь какое-то время, и оно поднимается. А перед сном, в принципе, очень даже хорошо, чтобы вы спокойно и даже раньше, чем обычно, уснули. Ну, а я вам что говорю, мне тоже пора спать. Я очень хочу на самом-то деле, поэтому вам пожелаю доброй ночи, сладких снов, легкого, обязательно бодрого пробуждения, как всегда. Ну и, конечно, замечательного окончания этого дня. Пока-пока.

0: Далее 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
3: Так, никакого искусственного интеллекта.
4: Только живые ведущие.
5: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка Шоу».
3: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка Шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
6: Искусственный интеллект.
7: Ага.
6: Сейчас.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
8: Для старше 16 лет.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз в Приморье и доступно все для нас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Если вкусная еда для вас важна, вам очень на кухне кастрюля нужна. А также одна из полезных вещей – электросушилка для овощей. В сети магазинов «Милый дом» кастрюли эмалированные 4 литра от 799 рублей. Электросушилки для овощей и фруктов от 1949 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18.

0: Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: то присоединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Мити, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте. Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайть в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
2: Подробности на смотри.радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл плюс крем для рук комплексный 30 мл всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
3: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы 250807.
8: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь. Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте. Акции действительны с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ведущем.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

особенно только вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.